0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина».

0: Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: В суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца.

0: конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 26 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 26-м году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз», 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями Кевина Финнеля, и «Не верь всему, что чувствуешь», как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет, писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Следуй за маршрутом.
1: 9:34 в столице. Друзья, всем привет, всем доброго дня, хорошего настроения. Пришло время побеждать в нашей рубрике «Следуй за маршрутом». У вас есть уникальный шанс абсолютно бесплатно получить наивкуснейшие пиццы. Их всего две. Нашего постоянного партнера Рафаэла Эспозито. Просто угадав, куда именно мы сегодня отправимся. Ну а прежде, как мы это делаем каждый день, напоминаем, что в данном ресторане очень много вкусной разной еды. Поэтому советуем туда заскочить. Сегодня же убедиться самим во вкусе. Находятся они по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Ну а для того, чтобы получить пиццы бесплатно, вам необходимо внимательно слушать мои подсказки, прислать ваш вариант ответа на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Вот и все. Ну что ж, поехали, давайте слушать подсказки. Итак, данную локацию называют «Жемчужиной горной Чеченской республики», где древние традиции сплетаются с неприступной природой. Там находится одно из самых красивых и живописных озер региона. Озеро питается подводными ключевыми водами, также в него впадают несколько родников со склона, на котором оно расположено. Глубина озера составляет в среднем 30 метров, но в дождливый сезон уровень воды в озере может существенно увеличиваться. Избыток стекает в долину реки Асухи. Вот, находится оно в окружении очень красивых и живописных горных склонов, безусловно, с разноцветными альпийскими травами и цветами, богатой флорой и фауной. Вот и все, дорогие друзья, наверняка вы догадались, что это за такое место. Место очень красивое, я там не была, но видела фотографии. Надеюсь, что мы туда поедем обязательно в этом году и насладимся, так сказать, природой. Жду ваши варианты ответов на номер 5533 с кодом словом «Привет». И, конечно же, итоги мы подведем в конце этого часа. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17,

0: и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга. Вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, 9.51 в столице. Как мы и говорили ранее, мы подведем итоги нашей рубрики «Следуй за маршрутом» в конце этого часа. И это время, как говорится, наступило. Да, мы разыгрывали две пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. Помимо пицц, как мы отмечали ранее, там широкий ассортимент разных вкусных блюд, которые наверняка вам понравятся на случай, если вы не любите пиццу. Вот, находится данный ресторан по адресу Путина 10 в торговом центре Грозный Молл. Телефон службы доставки 8-928-8-300-33-85. Ну и, конечно же, мы настоятельно вас просим, прежде чем объявить победителя, скажем вам, чтобы вы в ближайшее время пока что не отправлялись в горную местность, потому что там может быть опасно. Да, в связи с последними событиями. Все еще, как мы с вами знаем, и в Чеченской республике, и в Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, поэтому нужно, поэтому лучше чуть-чуть подождать, переждать, перестраховаться, и чтобы уберечь себя и своих близких, соответственно, тоже. Вот, ну и давайте же определим скорее победителя, который у нас получил наивкуснейшие пиццы. И это абонент, чей номер заканчивается на 1588. Мы вас поздравляем, желаем вам много-много счастья, приятного аппетита и аплодисментов тоже мы желаем вам. Вот они только что прозвучали. Конечно же, правильный вариант ответа — это озеро Галанчёж. И мы вас поздравляем, приятного вам аппетита. Опять-таки посвящаем вам хорошую композицию и просим людей, которые не победили, не расстраиваться. Данная рубрика у нас идет каждый день, кроме субботы и воскресенья. Поэтому, друзья, следите, слушайте Радио Грозный, оставайтесь с нами на волне 105.4 FM.

0: находится в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы

0: знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-Вэт для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью – «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладу Алыш Керлнышк. Но в республике Айя Юли.

Инако спорт объект. Тюнхболха Амбина, правительство председателя заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Белшдешту развитие физической культуры и массового спорта Цейулчу федеральный проект Ацдоуш. Царн Белгалин Меткаш, Курчал муниципальный коштар Ахмад Юрт, Шейл муниципальный коштар Белхтой Эйла, Шуют муниципальный коштар Адоч Борзею. Министра Хайтин Цунхажу Лерин Хиллар, Ялх Бай Миллион Сом Соу Ахч. Ишт Белгалин Царн Чуадериге Карарчхайн Хейл. Сел жала Гергш Диношкац Эйял Хил Чудух Петер Шилц Кеч Дешту Метхоту. Ценох Болха Амбина, Кверчушар Мэрис, Майр Кадыров Хас Махмад Инспекции с Метке Хил Чулте. Тига Майрен Хаэтин Ериге Цертехлуна Нехш Даях Хиллер Техлура Чура Хал Метхоту Кеч Мушбеш Хиллер. Билгалда Дьесу Бог Мехусмуш Ягнаш Береге Датарбин Хиллер Цхан Ханна Йолчу Хусмуш Ищцен Качу Ешу Ющунц. Регионе Амилхчу Хиллен Техлуна Наша бухмуш бинчу бахар хош ньот чхена методош духил зинш айдер лерин хош дуцу нех хаштшка цар баркал бух ваймех ден Кадыров Рамзан шейла замдай магуш одеш хиларн. Защитники Отечества Пачхалхфонда Нохчи Республики филиал школы Архия Церхошца Леринч операция Декшхой Дюзлпса Дадана Цамох профориентационный Цханхетарш. Мероприятие Даяхню Леринч операция Декшхой Дюзлхошна Йогарчу Лаккарчу Дешар Хукмташка Деш Датасбал Года Йолчу Алшонс. Нохчи Республики правительство председателя заместителя ком политики Архарч Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмад Тедилерц фонд Чу Ючду Цу категория Горячу абитуриент Шкаркехтш. Судек Цханкетш Дадяна Сирноводский Тиамартна Шейла Шюта Курчла Нажаюрта Мунспальный Коштышка Устрадра Легоня. И Бог Бешбу Мехгдас Кадыров Рамзан Денчу Тедилерц Дохш. Россия Федерация культуры Министерства коллегия Россия Федерация правительства председателя заместителя Голикова Татьян Слахкар Махадина Новчи Республико Дюзел Мехаллаша культуры инфраструктура Цейолч федеральный проект Адахлацер Цо Белгалдин Новчи Республики Юечхалар Угре Жигарда Лочолч регионаш Ваймахка Карл Йохшу культуры учреждения школщу Карарчхен инфраструктур Одешту Дюзелшн Бешбухка и Духкабол Ишта Леринч Тергония Дусин Өзінгал Кетошки Ори Холдерк Албилгалдина Голикова Татьянас. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже...
1: Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020. В магазине Бааев роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль Чанган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресу. Сам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11:23 в столице. Друзья, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. Давайте приступим, давайте читать и поздравлять родных и близких. Хилтехар Шалажер, Дашая Муамадик Мерс Маршал Ду мило подписывается под этим сообщением. Мы передаем ему огромнейший привет, Мауладик. Вот, и, конечно же, мы его очень уважаем. Вот, и, конечно же, передаем ему опять-таки привет. Вот, Тима подписывается под следующим сообщением. Дедик Хушу, Страдот, Тартаус, Инчтенс, Дегалела, Р.

Стаус дал дек алёлхо, ирс это мокшел ёлш, дук яхэлхо. Хо дек алё мизан спатимс, зарец фаризо ишт висанчара. Аргунский детский реабилитационный центр. В общем, мы вас поздравляем, желаем вам много-много счастья, здоровья и посвящаем вам прекраснейшую композицию от Маки Межиевой. И, в общем, слушайте Радио Грозный.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, 11:32 в столице. Час приветов продолжается в зачитке ваших долгожданных смс-сообщений. Хылдехар Шал, Жардашаев Моулади, Гмез Маршалду. Мила подписалась под этим сообщением. Мы, безусловно, передаем Моулади привет пламенный. И хорошего дня и прекрасного настроения тоже ему желаем. Ну и от меня пожелание тоже есть такое очень-очень важное для меня и для всей моей родни. Это хотелось бы поздравить, да, с днем рождения свою родную, любимую тетю Дагман. Она слушает нас прямо сейчас из Германии, и мы передаем ей от всей редакции Радио Грозный самые лучшие поздравления от тети. Оставайся всегда такой же доброй, счастливой и самой-самой лучшей. Крепкого тебе здоровья, моря радости, улыбок и, конечно же, благополучия. Приезжай к нам почаще, мы всегда тебя ждем. И ну и в твою честь, конечно же, поставим хорошую песню от Вали Догадаева. Надеемся, что тебе понравится, под названием «Богусо». Приятного тебе прослушивания. И всем я говорю, чтобы они оставались на волне 105.4 FM и прислали свои сообщения до конца этого часа.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11.36, столица. Друзья, час музыкального привета продолжается в зачитке вашего смс-сообщения. Ну а я напоминаю вам, что вы можете прислать свои сообщения на номер 5533 с кодовым словом «Привет» или же на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях до конца этого часа. Вот, и передаю большой привет, большой саламаншул своему брату Аслан. Далберг тебе был, хакер лбол, дал это был. Мы уже скучаем и с нетерпением ждем твоего отпуска, чтобы вместе опять пить чай. Замечательное сообщение. Мы тоже передаем от всей радиостанции Грозный Аслану привет, саламаншал, и, конечно же, желаем ему успехов в новой работе, и чтобы у него было все замечательно. Вот, друзья, давайте посвятим ему композицию от Майрбека Хайдарова, «Дотар» она называется, так как «Дотар» — это у нас и есть брат. Приятного прослушивания, хорошего дня.

0: советов
1: на Радио Грозный.
0: Итак, дорогие друзья, слушайте Радио Грозный на волне 105.4 FM. Мы продолжаем. И час музыкальных приветов у нас до конца этого часа. Совсем мало времени осталось, поэтому присылайте свои сообщения на номер 5533 с кодовым словом «Привет» или же на наш телеграм-канал, как это сделали два человека, чьи сообщения мы прямо сейчас зачитаем. Леди Колшу дал изил духях, илдох сламашл де лордер, сун угар халх, щук делер сламашл хлил, ах раян цех чур сабел хлашк, щинзаремик, кисик, фатимик дал. А что уж ушу, да, цари, ещатр, с уважением, ваша Зарета подписывается под таким вот замечательным сообщением, мы тоже им передаем огромнейший привет, и передаем привет также Зарете, у нее есть очень красивый и прикольный ник, Леди Босс называется, вот, и, конечно же, Исмаил Магомадов присылает нам сообщение, дедик хол дал визил дуквах, Магомадов хизрик саламашл дук дал дуквах вулхо садик дешич. Такое прекрасное сообщение. Мы ему тоже передаем огромнейший привет от всей радиостанции Грозный и посвящаем всем слушателям Радио Грозный хорошую песню. Слушайте с удовольствием.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Литель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов
1: на радио Грозный.
0: 11.52 в столице, друзья, это последний выход этого часа и последний блок, в котором можно зачитывать ваши смс-сообщения, но не расстраивайтесь, у нас еще есть целых два, а то и три часа, когда можно отправлять родным и близким приветы и поздравления, только вам нужно оставаться с нами на волне 105.4 FM и следить за временем. Вот, и давайте прочитаем ваше последнее сообщение, это у нас неподписанный автор, ассаламу алейкум, дедиктуэлха. Дедикал радио Грозный дал визил доквахал сун доксал маршал далуардер садек дуаттах чунг иштхойлар Хусейн Израпов шуг лоас доксал маршал радио Грозный. Хорошего вам дня, подписывается под таким вот сообщением наш постоянный слушатель. В общем, мы тоже передаем вам салам маршала и желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения. Спасибо за пожелания. И леди босс с уважением Зарета вот тоже подписывается под следующим сообщением. Доксал маршал далуардер сахоми дик чнойте джохари ищ цин хусанения малики ищ тержим чуа эсэ и дедал ал, что уж такое замечательное сообщение послали семье, и мы тоже присоединяемся ко всем приветам и поздравлениям. Мы, конечно же, тоже вам передаем саламашу и желаем вам хорошего дня и прекрасного настроения. Ну и на этом все, дорогие друзья, сообщений больше нет, звонков больше нет, соответственно, и эфир у нас подошел к своему завершению. Мы, конечно же, желаем вам опять-таки всего самого наилучшего, чтобы...

0: новости.
1: Маршал душегладу Олыш Керлнышк. Ну, через влекя я Юлина, ко спорт объект.

митинг Болгамби на правительство председателя заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Белш дешту развитие физической культуры и массового спорта цейулчу федеральный проект отстоуш. Царн Белгалин Меткаш курчал муниципальный коштар Ахмад Юрт, шейл муниципальный коштар Белхтой Эйла, шуют муниципальный коштара дочь Борзею. Министр Хайтин цун хажу лерин хилар ялх бай миллион сом соу ахч. Ишт Белгалин царн чуадериге карарчхайн хейлаш хирк хилар. Сел жала гергш деношкац аял хил чудук Петер Шилц а кеч дешту метхоту. Цюнах болха амбина көрчу шар мэрис, мэр Кадыров Хас Махмад инспекциз метке хил чулта. Тега мэрин ха айтин ереге цэртахлуына нехш даях хилар, техлура чура хал метхоту кеч муш беш хилар. Белгалда десту бух мэ хусмуш ягнаш береге датар бин хилар цхан ханна ёл чу хусмушк. Иш цэн ка чу ешу уешшунц. Регионе амилх чу хилан тахлуына Наша бухмуш бинчу бахар хош ньот чхэна метод тош дух илзинш. Айдар лерин хош ду цунех хаштшка. Цар баркал бух ваймех ден Кадыров Рамзан шай лазамдай магуш одеш хиларн. Защитники Отечества Пачхалхфонда Нохчи Республики Ирч филиал школы Архия Церхошца Леринч операция Декшхой Дюзлфса Дадана Цхамох профориентационный Цханхетарш. Мероприятие Даяхню Леринч операции Декшхой Дюзлхошна Йогарчу Лаккарчу Дешар Хукмтышка Деш Датасбал Года Йолчу Алшонц. Нохчи Республики правительство председателя заместителя Комполитики Архарч Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмад Тедилерц фонд Чу Ючду Цукатегу Горячу абитуриент шкаркехтш. Цудех цханкеташ дадяна Сирноводский тиамартна шейла шюта курчла нажа юрта муниципальный коштышка устрадга легоня. И бог беш бу мехгдас Кадыров Рамзан денчу тедилерц дош. Россия Федерация культуры Министерства коллегия Россия Федерации правительства председателя заместителя Голикова Татьян Слахкар Махадина Новчи Республико Дюзел Мехалыша культуры инфраструктура Цейолч федеральный проект Адахлацер. Цо Белгалдин Новчи Республики Юечхалар Угре Жигарда Лочолч регионаш. Ваймахка Карл Йохшу культуры учреждения школщу Карарчхен инфраструктур. Одешту Дюзелшн Бешбухи Духабол. Ишта Леринч Тергония Ду син өзінгал қиетошқи ори холдерк әлбілгалдина Голикова Татьянас. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-транс-такси». ОГРН 124-200-300-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет

0: Предоставляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

Хала Гергш Диношкац Эйял Хилчу Дух Петерш Юлца Кеч Дешту Метхоту. Цинох Болха Амбина Кёрчу Шар Мэрис Майр Кадыров Хас Махмад Инспекциц Метке Хилчулта. Тига Майрын Ха Айтин Ереге Цертахлуына Нехш Даях Хилар Техлура Чура Хал Метхоту Кеч Муш Беш Хилар. Билгалда Десту Бух Мехус Муш Ягнарш Береге Датар Бин Хилар Цхан Ханна Юлчу Хус Муш Ищцан Качу Ешу Ешюнц. Регионе Амилхчу Хилан Техлуынаш Бух муш бинчу бахар хош не отчхена методош дух илзинш айдар лерин хош ду цунех хаштшка цар баркал бух ваймех ден Кадыров Рамзан шейла замдай магуш одеш хиларн. Защитники Отечества Пачхалхфонда Нохчи Республики филиал школы Архиецерхошца Леринч операция Декшхой Дюзлчца Дадана Цхамох проф ориентационный Цханхетерш. Мероприятие Даяхню Леринч операция Декшхой Дюзлхошна Йогарчу Лаккарчу Дешер Хукмтышка Деш Датасбл Года Йолчу Алшонц. Нохчи Республики правительство председателя заместителя Комполитики Архарч Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмад Тедилерц фонд Чу Ючду Цу категория Горячу абитуриент шкар кехтш. Цудек цхан кетерш дадядна Сирноводский тиамартна шейла шюта курчла нажа юрта муниципальный коштышка устрадгали гоня. И болх беш бу мехгда Кадыров Рамзан денчу тедилерц дохш. Россия Федерация культуры Министерства коллегия Россия Федерации правительства председателя заместителя Голикова Татьян Слахкар Махадина Новчи Республику Дюзел Мехалыша культуры инфраструктура Цейолч федеральный проект Адахлацер. Цо Белгалдин Новчи Республики Юечхалар Угре Жигарда Лочолч регионаш. Ваймахка Карл Йохшу культуры учреждения школщу Карарчхен инфраструктур. Одешту Дюзелшн Бешбухи Духабол. Ишта Леринч Тергония Ду син өзінгал қиетошқи орихолдер кәлбіл ғалдина Голикова Татьяна.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-30-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Сегодня мы поговорим о всесторонней поддержке участников специальной военной операции и их близких. Ни для кого не секрет, что Чеченская Республика сегодня находится в числе безусловных лидеров по уровню и масштабам оказания помощи нашим бойцам. Эта работа давно вышла за рамки разовых акций. В регионе выстроена четкая система. Как именно работает этот механизм, куда обращаться военнослужащим и их родственникам на местах, какой пакет документов необходимо подготовить, разобраться во всех деталях нам поможет наш сегодняшний гость. У нас в студии заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, заместитель председателя межведомственной комиссии по вопросам СВО Джабраил Абдулвагапов. Джабраил, маршавага.
2: Да, маршавага.
1: Джабраил, Чеченская Республика, как я уже сказала выше, находится в числе лидеров по оказанию помощи участникам СВО. Расскажите, как в целом выстроена эта масштабная работа в нашем регионе?
2: Да, действительно, Чеченская Республика сегодня уверенно входит в число субъектов лидеров Российской Федерации по системности, объему и оперативности оказания помощи участникам специальной военной операции. Такой высокий статус стал самым прямым следствием пристального внимания к вопросам поддержки бойцов и их семей и правильной, выстроенной работы со стороны героя России, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который неоднократно подчеркивает, что поддержка участников специальной военной операции и их семей остается безусловным приоритетом

0: приоритетом для региональных властей. Под личным контролем Кадырова в республике создана и действует целостная вертикаль помощи, охватывающая все ключевые направления – от подготовки и оснащения подразделения до медицинской реабилитации и социальной защиты семьи военнослужащих. Речь идет не о разовых акциях, а о планомерной системной работе, которая ведется на постоянной основе.
1: Известно, что в республике функционирует специальная межведомственная комиссия, которая на постоянной основе занимается проблемами бойцов в их семей. Скажите, какие ведомства в нее входят и какие ключевые задачи она решает?
0: С 2023 года работает и функционирует межведомственная комиссия по вопросам соцподдержки участников специальной военной операции, членов их семей, семей военнослужащих, а также членов семей сотрудников правоохранительных органов и иных граждан, погибших при исполнении военного или гражданского долга. Комиссия создана во исполнение поручения главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. И с апреля 2025 года данную комиссию возглавляет заместитель председателя правительства, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Махмудович Дудаев. На сегодняшний день в рамках работы комиссии в республике действует 31 региональная мера поддержки. Кроме того, в соответствии с техническим заданием, направленной администрации президента Российской Федерации, во взаимодействии с Межведомственной комиссией проводится мониторинг по 99 пунктам предоставления мер соцподдержки участникам СВО. В компетенцию комиссии входит координация работы по предоставлению этих мер, выработка решений в сложных или нестандартных ситуациях, а также адресная помощь заявителям. Состав комиссии включены представители ключевых органов исполнительной власти, ведомств и организаций, непосредственно отвечающие за реализацию социальной поддержки. Комиссия наделена полномочиями по рассмотрению обращений граждан, запросов от воинских частей и ведомств, а также по инициированию оказания срочной материальной или иной помощи в индивидуальном порядке. Работа комиссии направлена на обеспечение оперативного и полного выполнения всех социальных обязательств перед защитниками нашего Отечества и их семьями.
1: Ну, поддержка не ограничивается только республиканским центром. Насколько мне известно, аналогичная работа ведется и в муниципалитетах, где созданы свои местные комиссии. Да? Расскажите, пожалуйста, кто имеет право в них обращаться? Это только сами военнослужащие или члены их семей тоже могут рассчитывать на поддержку?
0: Да, прежде хотелось бы отметить, что районные комиссии функционируют и созданы по инициативе председателя межведомственной комиссии и республиканской комиссии Ахмеда Махмудовича Дудаева. Исполнение поручений руководителя администрации главы правительства от 18 августа 2025 года. То есть в муниципальных и районных городских округах Чеченской Республики сформированы аналогичные комиссии, которые рассматривают вопросы участников СВО и их семей. Основной задачей данных комиссий является выработка рекомендаций по разрешению возможных спорных и конфликтных ситуаций, возникающих между родственниками участников СВО или со стороны проблемами, которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. При подготовке рекомендаций комиссии руководствуются нормами семейного законодательства Российской Федерации, а также религиозно-нравственными и традиционными устоями семьи и воспитания детей. Право обращения в указанной комиссии обладают как непосредственно сами участники СВО, так и члены их семей. Действительно, после создания данных комиссий огромная работа уже решается, вопросы, точнее, решаются на муниципальном уровне, и уже республиканским комиссиям рассматриваются уже вопросы, которые могут лишь разруливать республиканские или федеральные органы власти. Остальные все вопросы уже на местах муниципалитеты
1: решаются. Да? Да. Скажите, а вот какой основной пакет документов необходимо предоставить при обращении в муниципальную комиссию, чтобы максимально быстро все это было рассмотрено?
0: Как такого порядок обращения в комиссию не предполагает строго фиксированного какого-то перечня документов. Конкретный состав необходимых материалов определяется в индивидуальном подходе. Каждый случай индивидуально, исходя из существа заявленного вопроса. Аналогичным образом вариативный процесс рассмотрения обращения, а также формат оказываемой поддержки, который зависит от характера проблем. То есть любой человек, участник СВО, члены их семей могут обратиться в администрацию района, могут обратиться в администрацию сельских поселений, потому что каждая глава сельского поселения ходит в районную комиссию. Комиссии как такового не закрыты, и нет определенных каких-то нормативных правовых документов, которые требуют каких-то особых обращений и так далее. То есть человек обращается, даже по телефону может обратиться, его вопрос возьмут на контроль и оперативно, максимум за 2 дня он получит все ответы, все нужные документы и так далее. То есть главой республики поставлена задача, чтобы вопросы как участников СВО, так и членов их семей были решены в ручном режиме.
1: Для оперативного решения вопросов созданы специальные профильные группы, да, в WhatsApp, да, если я не ошибаюсь. А вот как бойцы или их родственники могут узнать нужные контакты и добавиться в эти группы? Куда им следует обратиться в первую очередь?
0: На сегодняшний день, как вы отметили, для оперативного реагирования на проблемные вопросы, возникающие у участников и членов их семей на территории республики, созданы данные группы мессенджеров. В первую очередь хочется отметить, что в состав группы входит, в первую очередь, это заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по нацполитике, печати и информации, председатель комиссии Ахмед Махмудович Дудаев, руководители всех ведомств, полномоченных на оказание мер соцподдержки. Это мы сейчас говорим о республиканских группах. 100%, могу смело сказать, что охвачены все члены семей и все участники СВО, которые находятся в данных мессенджерах. У каждой категории есть отдельные группы, отдельные направления. Если вдруг у человека возникает вопрос не по мерам соцподдержки, то уже в ручном режиме мы, то есть члены комиссии, обрабатываем данный вопрос, направляем нужные органы. И, как я уже отметил, максимум за 2 дня обративший человек получает все ответы на свои вопросы. Также есть районные группы в мессенджерах, где сидит в первую очередь это глава района, глава местного РОВД, районный судья, главный врач ЦРБ, а также все ключевые направления в районах, а также главы местного самоуправления, то есть сельсоветов. И там сидят родственники, и тоже они разбиты по категориям: семьи, участники, дети, то есть чтобы не было путаниц. И любой человек, который туда обращается, нет такого, чтобы можно было в группу что-то спросить, а что-то не спросить. Нет, любой вопрос они обязаны задавать напрямую. И все эти люди, руководство района и все руководители ведомств, которые представлены в данном районе, они все это видят, и каждый человек уже по своему направлению отвечает на вопросы. Если нужна помощь, они по своему направлению оказывают данную помощь. Исключено какое-то бюрократическое проволочки, решения принимаются, как я сказал, в реальном времени. И осуществляется системный мониторинг ситуации и оперативно реагировать на возникающие обращения. Координация всех действий, взаимодействия со всеми ведомствами, как я уже отметил. И таким образом практическая деятельность комиссии и профильных групп мессенджеров охватывает весь спектр социально-бытовых, медицинских, юридических, финансовых вопросов, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. Наличие прямых каналов связи, опять же. Поэтому данная работа по поручение Рамзана Ахматовича выстроено таким образом, что они моментально получают реагирование.
1: А как добавиться в эти группы? Как найти нужный контакт?
0: Как я уже отметил, надо просто пойти к главе администрации или просто позвонить или написать, сказать: я родственник такого-то.
1: Этого достаточно?
0: Да. И они проверят по базам, потому что мы знаем каждого участника СВО, каждого защитника нашего Отечества. И после подтверждения родства человек, который обратился, как я уже сказал, по своему направлению группы, в зависимости от статуса, его добавляют в нужную группу, и там же он получает ответы на все свои вопросы.
1: Джабраил, если говорить о практической стороне дела, сейчас вот вы чуть ранее сказали об этом, но хотелось бы более подробно, какие конкретно проблемы помогают решить в этих мессенджерах и комиссиях, ну и с какими просьбами люди обращаются чаще всего?
0: В основном это социально-бытовые и медицинские, а также юридические вопросы. На данный момент проведено в общей сложности 106 заседаний комиссии. Из них в 2026 году 43. И рассмотрено 1221 вопрос обратившихся семей. Это на данный момент. Также хочется отметить ключевую роль регионального общественного фонда имени Ахмат Хаджи Кадырова, Герои России, который обеспечивает поддержку участников и своих семей. Так, на апрель 2026 года фондом оказана финансовая помощь на сумму более 3 миллиардов рублей. А жильем на сегодняшний день обеспечено более 67 участников СВО. На основе анализа деятельности филиала Государственного фонда защитники Отечества в Чеченской Республике к наиболее распространенным запросом относится это юридическая помощь. Мы уже отмечали, это уже у нас 2617 обращений. Психологическая помощь, социальная поддержка, трудоустройство, помощь в оформлении документов, жилье и адаптации. То есть около 20 тысяч вопросов помимо комиссии было направлено в Госфонд защитники Отечества. Отдельно хочется отметить, что если вдруг кто не в курсе, у нас республика функционирует филиал Государственного фонда защитники Отечества, куда могут обращаться как участники СВО, так и члены их семей. То есть там уже на месте фонде они получат и юридическую помощь, не надо будет искать каких-то адвокатов, юристов и так далее. Психологическую помощь они на месте получат. По мерам соцподдержки они получат все ответы на свои вопросы. По трудоустройству наличие вакантных мест именно для ветеранов специальной военной операции. Весь спектр услуг, которые оказываются в республике, также и на федеральном уровне, они могут на месте получать. Также, если вы участник СВО, после завершения контракта идет и регистрируется в фонде защитники Отечества, то есть если он встает на учет, то все перечисленные его привилегии, ему не надо будет куда-то ездить, куда-то обращаться. Он просто в своем личном кабинете отправляет свой вопрос, и в ручном режиме он получает ответ, и к нему закрепляют координатора фонда защитники Отечества, и он 24/7 координатор, любое время на связи. В интересах самого ветерана СВО, то есть встать на учет и получать всю информацию уже на свой телефон, личный кабинет, как на портале Госфонда защитники Отечества, так и в личном кабинете госуслуги. То есть все мероприятия, которые в ближайшее время они могут посетить, культ массовых мероприятий, спортивные мероприятия. То есть это очень большой спектр работы, спектр услуг, которые могут воспользоваться как члены участников СВО, так и сами участники СВО.
1: Джабраил, такой уточняющий вопрос. Если человек обратился в фонд защитники Отечества, нужно ли ему дальше обращаться в межведомственную комиссию по вопросам СВО?
0: Нет, если он в фонд обратился, сам фонд является членом межведомственной комиссии. Уже автоматически вопросы, которые не входят в компетенцию Госфонда защитники Отечества, это, например, вопросы местного самоуправления, они перенаправляют, точнее. То есть они... И эти вопросы за них будут перенаправлены фондом защитники Отечества. То есть, если человек, как я уже отметил, или родственники встают на учет, то есть у них автоматически отпадает надобность обращаться в какие-то другие инстанции. Межведомственная комиссия, они работают по всей России, они созданы, чтобы улучшить работу Госфонда защитники Отечества, чтобы на региональном уровне органы местного самоуправления, министерства, ведомства, координации выполняли всю работу, чтобы исключить какие-то бюрократические операции. Член комиссии не должен обращаться к другому члену в письменном виде, то есть это для оперативности созданной данной комиссии. Поэтому могут как и в комиссию обращаться, так и в Госфонд защитники Отечества, и они получат все ответы на свои вопросы. Но лучше всего я советую стать на учет госфонда, и все, что новое происходит, новая поддержка добавляется, какие-то финансовая помощь от государства, все это приходит лично ко мне на госуслуги.
1: То есть удобно, Максим?
0: Да, очень удобно, и потому что сейчас также хочется отметить, что все меры поддержки в республике уже переводятся на дистанционное оказание, то есть не надо будет куда-то письменно обращаться, человек, участник СВО, его данные автоматически на федеральном уровне будут вноситься в базу, и доступ к этой базе будет у региональных операторов, которые предоставляют меры соцподдержки. Опять же, он может через госуслуги отправить свой запрос и там же получить и консультацию, и документ, все, что нужно. Это будет уже автоматизировано, это будет уже по-современному онлайн.
1: Джабраил, спасибо большое за интервью и за ту работу, которую вы делаете.
0: Вам спасибо.
1: Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был Джабраил Абдулвагапов, заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, заместитель председателя Межведомственной комиссии по вопросам СВО. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Актуальные новости. Различные мнения. Комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики — торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тамсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Растения могут быть альбиносами. Лошади, коровы, слоны и жирафы могут спать стоя благодаря особому строению коленного сустава, кости которого запираются в определенном положении и позволяют животному расслабить остальные мышцы тела. Сетчатка воспринимает видимое вверх ногами, после чего уже мозг переворачивает полученное изображение. Глаз видит картинку, разделенную на части, которую в единое целое собирает мозг. Оставлять кожуру на картофеле во время приготовления пищи полезнее, так как все витамины находятся в кожуре. Стрекозы могут летать в любом направлении – вперед, назад и в стороны. Это самые быстрые летающие насекомые, и их скорость достигает почти 100 км в час. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладуалыш Керлнышк. Ночью республики Аяюлина ко спорт объект. Тюнхболхамбина, правительство председателя, заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Белшдешту развитие физической культуры и массового спорта цеюлчу федеральный проект Ацдоуш. Царн Билгалин Меткаш, курчал муниципальный коштар Ахмад Юрт, шейл муниципальный коштар Белхтой Эйла, шуют муниципальный коштара Дочь Борзию. Министра Хайтин Цунхажу Лерин Хиллар, ялх бай миллион сом соу ахч. Ишт Билгалин Царн Чахдериге Карарчхайн Хейл. Сюлжала Геркш Диношкац Эйял Хилчу Дух Петер Шьюлца Кеч Дешту Метхоту. Цюнхболха Амбина Кёрчушар Мэрис Майр Кадыров Хас Махмад Инспекциц Метке Хилчулта. Тига Майрен Хаэтин Ериге Цертахлуна Нехш Даях Хилар Техлура Чура Хал Метхоту Кеч Мушбеш Хилар. Билгалда Дьесцу Бог Мяхус Муш Ягнаш Береге Датарбин Хилар Цхан Ханна Йолчу Хусмышк Иш Цан Качу Ешу Ешюнц. Регионе Амилхчу Хилан Техлуна Бухмуш бинчуба хорош не отчхена метотош дух илзинш айдер лерин хош дут сунех хаштшка цар баркал бог ваймех ден кадыров рамзан шейла замдай магуш одеш хилерн. Защитники Отечества Пачхалхфонда Нохчи Республики филиал школы Архия Церхошца Леринч операция Декшхой Дюзлца Дадана Цамох профориентационный Цханхетарш. Мероприятие Даяхню Леринч операция Декшхой Дюзлхошна Йогарчу Лаккарчу Дешер Хукмтышка Деш Датасбал Года Йолчу Алшонс. Нохчи Республики правительство председателя заместителя ком политики Архар Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмад Тедилерц фонд Чу Ютчду Цу категория Горячу абитуриент шкаркехтш. Цудех цханкетш дадяна сирноводский тиамартна шейла шюта курчла нажаюрта муниципальный коштышка устрадгали гоня. И болх бешбу мехгда скадыров рамзанденчу тедилерц дух. Россия Федерация культуры Министерства коллегия Россия Федерации правительства председателя заместителя Голикова Татьян Слахкар Махадина Новчи Республико Дюзел Мехалыша культуры инфраструктура Цейолч федеральный проект Адахлацер. Цо Билгалдин Новчи Республики Юечхалар Угре Жигарда Лочолч регионыч. Ваймахка Карл Йохшу культуры учреждения Школшу Карарчхен инфраструктур. Одешту Дюзелшн Бешбухи Духабол. Ишта Леринч Тергония Ду син өзінгіл қиетошқи өре холдер кәлбіл ғылдина Голикова Татьянас. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

14 часов 5 минут в столице. Милана Дисултанова в открытии нового информационно-музыкального часа «Здесь и сейчас». «Любовь Горянки» именно так назывался этот шедевр. Я же вам хотел напомнить, что мы, Радио Грозный, вас держим в курсе последних событий. Ну и погода. Конечно же, мы любим говорить о погоде, потому что самое непостоянное, что мы с вами получили в 2026 году, так это грозненская погода. Напоминаем вам о том, что на территории Чеченской Республики и территории Республики Дагестан чрезвычайная ситуация федерального масштаба, то есть вот такой вот режим введен, поэтому мы с вами должны держать руку на пульсе и быть готовы ко всем последствиям. Кстати, синоптики обещают грозу, проливную дождь, поэтому, ребята, давайте, как говорится, мужаться, слушать радио «Грозный» и получать достоверную и полезную информацию.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
8: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
9: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
8: «Татаев» всегда ближе к вам.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: рубрике «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финнеля и «Не верь всему, что чувствуешь, как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 108.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баарев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юнивэд для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью – «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новости.
1: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Сёлжала даяхна дальше вместе с Эйлу Дешер интенсив. Цюгадаглу чергали школи, дизайнеры образования с Эйлуч проекту кадаглуч полч хихархой хлячил командыш. Интенсив даяхнар гю хихархой элмни кандидат, доцент профессиональный дешер центр Куэльна Цюнкюгал Хуэйл Богданова Елен. Дэгшош билгалдин мероприятий дикмайдхилар профессиональный дейцаршна дешер дэг кэрлдарыш билгалдара. Тигак астейна карарчхэйна бал Алхта Йолшил Халунаш, Церистия Крихулдерк, Кайдука Михалник. На теречный муниципальный кошта инспекции на Юртбахам Ляттах закон сдох до диск кепара дезердар билгалдеш. Цюнх Болхамбина муниципалитет администрации Кюгалхочо Чигаев и Лес. Инспекция да лочхала Росреестра ночи республикерч Урхали Кюгалхо Садулаев Айла. Шей арбауларя цар махадина Юртбахам Ляттах беч белх. Хайтин да диск кепара Лят долдеш болч долхош нгодирик хилар ишта жепали озорик хилар лат теснду. Чигаев билгалдин ищ инспекции дикче аварте атқан 5 хилар цудек долч. Тарулу долч долхал мадар доуза. Ночи почал хелхра или фольклорный топ ночью хилла Татарстан галнышка концертной программе. Цюнх болха амбина регион культуре министерству. Из дождар мы Россия элчу федеральной программе. Йолчу России гастрольно-концертный план с дождж. Росконцерт годарц программ кечинергер России культуре министерства. Ночью топно концерт шилла Альметьевске, Казаня, Мамадыще, Нижнекамске, Массанха, Юзинзал. Ишта топно Татарстане дыхан лерин кечи динер гэзлой матта даулш илли. Композиции дуатгалли силал сан теецна меттигерчу хаусар хош. Ночи республики зайна отрасля белхлошнюк адабахна картинги хулкаусам. Крепость Грозная автодромя ушкаус белла тюллершхил. Мероприятие Лерин Хилла России телевизионный радиовещательный зай элла федеральный почалх предприятий Куэллент Эпхишокач Гергвордерн. Из Билгалдешту август бет койталча. Каусмя да лочхила шитстек. Цюнтулам хошнилла кубкаш ларми грамоташ. Пришта призершна елла ларми грамоташ. Студия Айр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

15.41 столица, инструментальный ансамбль Хазанов, продолжение часа музыкальных приветов. Спешу напомнить вам, что до конца этого часа вы можете прислать свои сообщения. И также хотелось бы напомнить, что синоптики обещают дожди, грозы, возможно, даже местами будет град, поэтому вот эта немножечко напряженная ситуация, связанная с введением чрезвычайной ситуации федерального масштаба на территории Чеченской Республики, по-прежнему актуальна. Берегите себя, будьте, как говорится, наготове. Будьте наготове и не забывайте о элементарных правилах безопасности. Слушаем с вами очередную композицию, уже на этот раз от Мадины Хамидовой. Напоминаю вам, что радио Грозный, 105.4 диапазоне FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобное

0: график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказывают...

15.52 в столице. Каждому по факту в жизни нужен чебурек. Нет, человек, и желательно человек, который будет готов сходить с тобой, идти с тобой на компромисс. А сходить хоть куда, как говорится.

Ваше сообщение зачитываем в обязательном порядке. Ассаламу алейкум, радио Грозный, валейкум ассалам. Доксалам маршал Душвек, шуда царь Траиши Азер, взаимно. Салам маршал Даллур Дарсун, Тадег Шейх Муамадига, Ишта Саиши Нишига, Айша Атига, Маликига, от вашей сестры Зули, Дал Има Анчуах, Дал Дойл, Вэй, люблю вас, Хаз Эшир Шлакетиш, особенно Садейн. Угур Хазник дал ему лохотра мою, и будет это Эля Сабиев, песня называется «Садуаттах», и все это вот практически под занавес часа музыкальных приветов здесь и сейчас. Час приветов на радио.

0: России.
1: Маршал Душеглодолыш Керлнышк. Сёлжала даяхна дальше вместе с эйлу дешер интенсив. Цюгада лучер гали школи, дизайнеры образования с эйлч проект тюгда луч полч хехар хой хлячил командыш. Интенсив даяхнар гю хехар хой элмни кандидат, доцент профессиональный дешер центра Куэльна цюн кюгал хо эйл Богданова Елен. Дэг шош билгалдин мероприятий дик майд хилар профессиональный дейцаршна дешер дэг керл дэрэш билгалдара. Тигах астинак бнох чуа хилла Татарстан галнышка концертни программе. Цюнх болха амбина регион культуре министерству. Издохшдар мы Россия элчу федеральной программе. Йолч России гастрольно-концертни план сдохш. Росконцерт годарц программ кечинергер России культуре министерства. Ногчу тобно концерт челы Альметьевске, Казаня, Мамадыще, Нижнекамске, Массанха, Юзинзалш, Гулина цар. Ишта тобно Татарстане дахан лерин кечидинер Резлой мата даулш или композиции до трали силал санте ясна метигерчу хаусар хош. Ночи республики зайна отрасля белглош нюк адабахна картинги гул каусам. Крепость Грозная автодромя уж каус белла тюллар шхил. Мероприятие Лерин хилла России телевизионный радиовещательный зай элла федеральный почалх предприятий Куэллин тэп хишокач гергвардан. Из белгалдешту август бет койталча. Каус мя да глош хилла шиитстэк. Цинтулам хошнилла кубкаш ларми грамоташ. Пришта призершна елла ларми грамоташ. Студия Айр Абдул Муслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое.

0: Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: В суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
0: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: мое родное. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Растения могут быть альбиносами. Лошади, коровы, слоны и жирафы могут спать стоя благодаря особому строению коленного сустава, кости которого запираются в определенном положении и позволяют животному расслабить остальные мышцы тела. Сетчатка воспринимает видимое вверх ногами, после чего уже мозг переворачивает полученное изображение. Глаз видит картинку, разделенную на части, которую в единое целое собирает мозг. Оставлять кожуру на картофеле во время приготовления пищи полезнее, так как все витамины находятся в кожуре. Стрекозы могут летать в любом направлении – вперед, назад и в стороны. Это самые быстрые летающие насекомые, и их скорость достигает почти 100 км в час. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.
2: Радио.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.
9: Радио

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юнивэд для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Phoenix, they have really moved away the line.
1: Маршал дуже гладулыш, керлнышк. Сюлжала даяхна дальше вместить эйлу дешер интенсив. Цюйгада лучер гали школи, дизайнеры образования цейлч проект тюкхда луч полч хехар хой хлячил командыш. Интенсив даяхнар гю хехар хой элмни кандидат, доцент профессиональный дешер центр куэльна цюн кюгал хуа ел Богданова Елен. Дэх шош билгалдин мероприятий дик майт хилар профессиональный дейцаршна дешер дэх керл дэрэш билгалдара. Тигах астейна карарчхэйна бал Лхтях йолшил халуныш, теористях крихулдерк кидука мехалник. На теречный муниципальный кошта инспекции на юртбахам ляттах закон сдох да дизч кепара дезердар билгалдеш. Цюнх болхамбина муниципалитет администрации кюгал хочо Чигаев и лес. Инспекция да лочхала Росреестра нох через республикерч урхали кюгал хос Садулаев айла. Шай арба уларя цар махади на юртбахам ляттах беч белх. Хайтин да дизч кепара лят дол деш болч дол хош нгодирик хилар ишта жепали озорик хилар лат теснду. Чигаяс Билгалдин ищ инспекции дикче аварте атхан беш хилар цудек долч. Тароло долч долхал мадар доуза. Нохчи пачал хэлхра или фольклорный тоб нохчу хилла Татарстан галнышка концертни программит. Цюнх болха амбина регион культуре министерству. Из дохшдар мы Россия элчу федеральной программит. Йолчу России гастрольно-концертни план с дохш Росконцерт годарц программ кечинергер России культуре министерства. Нохчу тобно концерт шилла Альметьевске, Казаня, Мамадыще, Нижнекамске, Массанха, Юзинза. Ишта тобно Татарстане дыхан лерин кечи динир гэзлой матта даулш илли. Композиции дуатгалли силалсан дээцна мэттигерчу хаусар хош. Ночи республики зайна отрасля белглош нюк адабахна картинги хул каусам. Крепость Грозная автодромя уж каус белла тюллар шхил. Мероприятие лерин хилла России телевизионный радиовещательный зай элла федеральный пачалк предприятий куэллин тгай пхишокач гергвардарн. Из билгалдешту август бет койталча. Каус мя даглош хилла шиитстэк. Цинтулам хошнелла кубкаш ларми грамоташ. Пришта призершна елла ларми грамоташ. Студия Айр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку.

0: Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Гражданский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
3: Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый очиститель воздуха Xiaomi справляется с аллергенами в квартире за 60 минут. Компания Xiaomi представила умный очиститель воздуха Midjae Air Purifier 6. За 2 часа работы он, как утверждает производитель, может удалить почти весь формальдегид из воздуха квартиры средних размеров, а за час почти все аллергены и другие загрязнители. Midjae Air Purifier 6 оборудован комплексной системой очистки воздуха. В ее состав входят 2 раздельных модуля и пара вентиляторов, прокачивающих практически до 12 тысяч литров воздуха в минуту при уровне шума до 26 дБ. Внутренняя конструкция прибора включает первичный фильтр для крупных частиц, антибактериальный слой, формальдегидный фильтр, кассету с нанофильтром и еще блок химических абсорбций в сочетании со слоем для ультрафиолетовой стерилизации, необходимый для уничтожения вирусов и бактерий. По заверению производителя, за 2 часа работы новинка удаляет до 99% формальдегида из воздуха при площади помещения от 49 до 84 квадратов. Для мониторинга характеристик окружающего воздуха используется несколько датчиков. Они следят за температурой и влажностью, содержанием частиц формальдегида и пыли. Вдобавок, Air Purifier 6 совместим с экосистемой HypoOS и может работать в связке с другими устройствами умного дома. Новинка поступит на рынок КНР 13 мая. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 695 95.
0: Внимание! Toyota Service Goitis и

0: хранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goiti. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания бренда, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финнеля и «Не верь всему, что чувствуешь, как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Особый разговор», и мы продолжаем цикл программ на этой площадке, где обсуждаем наиболее важные, острые вопросы населения. Здесь у нас в студии бывают первые руководители нашего региона. Это министры, главы районов. И вы можете им задать свой вопрос, если он у вас есть, поскольку мы, как и всегда, работаем в прямом эфире. Я хочу вам напомнить, что этот проект стал возможен благодаря поручению, которое дал глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров для более эффективного взаимодействия между властью и обществом. Именно этот проект дает вам возможность задать свой, порой даже неудобный вопрос в прямом эфире. И вы обязательно получите на него ответ. Также мы благодарим Центр управления регионом за сотрудничество. И с нами, как всегда, радио «Грозный». Уважаемые радиослушатели, мы вас также приветствуем. И надеемся, что вы примете участие в обсуждении наших сегодняшних вопросов. В процессе нашего прямого эфира я буду вам периодически напоминать наши контактные номера, по которым вы можете позвонить, задать вопрос. Ну и в самом начале, конечно же, еще раз вам его объявлю. Это номер прямой линии 8-8712-29-64-62 и номер для текстовых смс-сообщений 8-928-089-67-67. Можете уже позвонить нам. Наши линии открыты. Ну а сейчас позвольте мне представить участников нашего сегодняшнего прямого эфира. У нас сегодня в студии глава администрации Урус-Мартановского муниципального района Шамиль Ахметович Куцаев. Маршал Шамиль.
1: Да, маршал.
0: Ну, также здесь вы видите его заместитель, ведущие специалисты района. Я надеюсь, вы также примете участие в обсуждении наших сегодняшних вопросов, которые будут поступать от наших радиослушателей и телезрителей. И давайте тогда до того, как мы с вами приступим к обсуждению самых острых и важных вопросов, посмотрим небольшой информационный материал о работе, собственно, о деятельности Урус-Мартановского муниципального района. Пожалуйста, материал.
2: Урус-Мартановский район стремительно развивается. Главный показатель – сокращение безработицы почти вдвое за последний год и активное развитие бизнеса. Человеческий потенциал района растет. Сегодня это более 165 тысяч жителей. За последние годы темпы строительства позволили обеспечить новыми местами почти 4 тысячи школьников. Медицина района вышла на уровень высокотехнологичной помощи. Здесь проводят сложные операции по эндопротезированию и МРТ-исследования экспертного класса, доступные каждому. В районе инфраструктурный прогресс, дегазификация сотен домовладений, строительство более 100 километров новых водопроводных линий и обновление дорог. Это переход к современным стандартам жизни. Благоустройство 46 тысяч квадратных метров общественных территорий превращает поселение районов комфортные зоны для жизни и отдыха. Экономика укрепляется за счет крупных инвестиций в 22 миллиарда рублей. Вместо точечных...
0: ...в городе Ставрополь, да? И принимали участие в Кавказском инвестиционном форуме. Да. Это такое интересное событие с точки зрения экономики. И я хотел бы у вас спросить, чтобы вы с нами поделились основной информацией, что там происходило, что представляли мы и каковы результаты, пожалуйста.
1: Спасибо. Ой, я действительно 28 по 30 Урус-Мартановский район участвовал в Дешвар, в Кавказском инвестиционном форуме, я думаю. Ой, эти годы он принял соглашение инвесторцами на 12 миллиардов 149 миллионов соглашений новой. Будут строиться у нас высотные комплексы до 28 до 30 этажей, целый микрорайон. И период вот этих работ... Создаваем рабочие места где-то в пределах до 300 рабочих мест. Есть соглашение, на крупное соглашение, и на соглашение,
0: Хорошо. И дик информацию, это очень такая информация полезная. Но у нас в процессе нашего эфира самое главное – это вопросы наших зрителей. Ну и, конечно, звонки наших телезрителей, радиослушателей. Ну, давайте послушаем первый звонок от наших граждан. Посмотрим, что они говорят. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире.
3: Алло.
0: Да, Ладушу.
3: Это алейкум.
0: Ва алейкум салам.
3: Маша догыл сүрдек агыл.
1: Нел маш огыл.
3: Шамил маш огыл.
1: Нел маш огыл. Оны.
3: Шамил тава простар. Доктор ойшколды ха. Халбош бол бамаксин горки. Сачасны школа ер, та терой школа ю. Терой школи около 405 дугою ол. Школи ваш. Та очасны школи Уйран хабалуш дюран да бюкш иш дюйниу. Машин ше дукю, бейр шлэр дэд, бейри дуа дукар. Басар эл хар эл, иш тюга братица дэштэр. Хою ка аса шибар дюрьер. И шибар дюра дая нир бик ханна ер. И шибар дюр гилли тарьятер шо хою ка. От бейри дуа дэр кэршэр дэг. Штаби гэр хадэр дэр лэр дэр. Машин шо чох куэх ко хою ка.
0: Мы умеем тюхать, он
1: что?
0: Да и рейс хелхон. Позаяние валерна, и сухо тердук, и шамиль худо ищу сега. Это искусственная неровность.
1: Да. Инчо боштур, хумать сега частной школы, лидан школы, царюк чудон. Частной школы, да, кед, гейни очкица школы, когда молод, да, да, когда на месте ситуации, это не тенно, с инспектор штабок тербон, сега законя, я мек штала, ой, бэдю ширюк тик дигдуй. Да, молод, хэш, ну, вопрос.
0: Оперативный вопрос решен. А сейчас, уважаемые друзья, давайте посмотрим, послушаем видео-вопрос от наших граждан. Пожалуйста.
4: Салам, маршал.

0: هرتای اون چو یوش دو قزح یز بیش کولی دو اصل بیش نه دهش تو حوزه بو هرتای دو خر چو بارم چو اتیوچ وی دو اصل نه لوشی قوقی و ار ول چون هرتای دو ها دیان دیا سه و ال مت بوش سات ای دو خ مرتن چو دین دیسن استایت دبا بیش خوش بو مسو اش چو هر تو دیش هر دو قلا قوق دیش چو قوق کرد در قوق یورتش نه کن هر تا دیر دسترتی اتون هر بوق در خدگی مسیر سانار آرسه دلت سانار قوق کرد اون هر دو یه مت کتاتویش نه کن قوق کرد در خسنو
1: شمیر هم دایی شویت
2: هم دایی شو دا مولا دونه و دیوانه گسی و دونه پیت ایدو 8 пешеходных 7 автомобильных все они включены в программу и твой павод кшельча дона дуандуиш на уровне правительства, на уровне главы республики, да, он на контроле главы должен войти, а проект не смеется, что это он дала сихаля дошто, что оля хинц адюрта мартан чуха, буквально так ирхалга, иртеш нага дикна гвастал дяч, о, дикхайсан цатай хадилан, мы уже своими силами иду, кое не дожидаясь той помощи федеральной программы, да, он. Так, алга нюрта, это сихаля хадилан, мы. Дар мула несло до гунельча из-за федеральной программы, программы включить дина до на уровне главы республики до это военцу на проект смет рекомендации, ще, что она на особом контроле главы до шлях штука вопрос, то он ждем, ну дух хелу даст, да, мон, дата деду.
1: Хорошо, ну вот вы в своем выступлении сказали, упомянули о паводках, которые совсем недавно у нас были. К сожалению, в горных районах ущерб был достаточно высокий. А вот в Урус-Мартановском районе, который вы возглавляете, есть фиксация ущерба? Если есть, то насколько это серьезно?
2: Да, муслим, да, он 28 на 29 числа, да, он и павод кшюлельчая нога. В Урус-Мартановском районе 339 на молодень идувай. Зехель, чухиштиля нога, да, он. Это в количестве 2077 человек. Еще до домовладения, акчный новой обследовательный новой дом, программа ПГС включить, новой тадел, ает масса, почвой, воин, острый, не он, внимание, баня, а, первую очередь, выплач, я не по волцарам, уже на ан, ахшна, что дела, дюльдела, суть я бол, бешку, да, му, ладо, она, хельду, зи, шадиги, зафиксировать, надо, заснять, надо, так, видеофиксация, что материал, фотоматериал, что, так, кроме того, да, она, Москва, Архаен, МЧС, комиссия, шер, тоже они были у нас, суть я бол, бешку, да, му, ла, хельду, зи, да, хельду, ца, ца, дюте, дол, штат, почвото, он, хая, ладо, Дюссельдорф стоит на ран, выплач переочередной уже тогда аж долдерло.
1: Да, мула. У нас уже лента активно бежит, люди спрашивают. Кстати, жители Урус-Мартановского района, они очень активны, часто пишут, интересуются. Ну, мы будем периодически зачитывать, а сейчас давайте посмотрим видео вопрос от наших граждан. Постараемся ответить, пожалуйста.
3: Дадик Дуэль, Хармутуша улицу,

0: У этих Хадалурдук, а в настоящее время именно в том населенном пункте у нас проводятся работы по укладке водонапорных линий. Да. У нас 48 километров.
1: Хорошо. Смотрите, вот у вас спрашивают, написали нам, ассаламу алейкум, Шамиль. Я Юсупов Ханпаша, депутат сельского поселения, обращаюсь к вам от имени молодежи нашего села. У нас в селе есть футбольная команда, но нет ни футбольной, ни волейбольной площадки. Им каждый раз приходится выезжать в частные площадки у Русмартана, чтобы играть. Ребята просят помочь нам построить и в нашем селе площадку. К сожалению, уважаемые, тут написали, вы не говорите, о каком населенном пункте идет речь. Но я думаю, все равно свяжутся, если вы депутат сельского поселения. Я думаю, вас найдут. Юсупов Ханпаша вы назвались. Ну, давайте спросим тогда уважаемого нашего Шамиля Ахмедовича. Шамиль, хуэрдера?
0: Войтун Джоплерду, от Юсуповна, да, он депутат Хельч. Так, шин дюх, шикокех дюх, шумадачу, юрта хаштар, юшир боту, да, мулака, он выехал, тин тин связи доль. Так, хойса хойсен, ниц хоч бармя, то мы бахар, тига, да, он иштуэль футбольный полен, хуман далавай. Футбольный поле, бирбу, выбирал лоз, меткерю, в детской площадке, а детской площадке рюк, не скотча буква, да, мол, а усы буква.
1: Да, мол. Смотрю, еще один вопрос, значит, обращаюсь по поводу проводки электричества нашей улицы, значит, и ранее обращались, кроме того, просим вас, чтобы посмотрели и электрифицировали село Гуйты, улица Шакаева, значит, электрические сети, шмукенах, цига, валду.
0: Это муслим, это халмоду, это целом по республике, у этого на Урус-Матанской, он халвоцкой, як инвестиции, что это, он так инвестиционный деятельность, расширенный, у дешевые нужды, многоэтажные нужды, так высотный комплекс, что так на, кроме того, что и же есть она, все же своими силами, что их усмешаешь был, так и электроэнергия, да, масса, он такая чудо, он Ницакоч. Это мы в прошлом году, в конце года, по-моему, Ибрам, да, город постанция полностью тайна нового оборудования на Келпостанции или на одну часть мы повысили, да, он, это, а другая половина часть осталась. Это, но до этого мы тоже дойдем, да, он. Вот тебя хаоса хаоса, ну, хум дейду, свет гейлюха, это, ну, масана дегду, и да, он за раз, и за его республики, а во елшо, тем, что мы с ним, он гушуки, инвестиционные деятельности, целые микрорайоны, города строятся. Да. Просто физически, да, он, вот, руководитель электросети, в Росмартанского района, и свет там, и есть, что дайл, мы даже физически не успеваем.
1: А вот если в целом мы возьмем, Шамиль Ахмедович, если вот мы в целом возьмем Урус-Мартанский район, вот, есть ли вопрос, вот, связанный с острой необходимостью реконструкции электрических сетей, ну, чтобы потери понизить? Вообще, в целом, чего удалось достичь вот, за последний, давайте год возьмем, что изменилось?
2: Ой, так, на 27-й год, да, ППН программ, что основной дуло, новый ел проблем, что окраинш, сел, шуа, ярчи, а цига халмо несло, келдак, ош, деш, кельцин, ош, деш, нах, дуло, наши, дагар, нис, деш, та, деш, хабош, бут, акцар, на свет, и те, ше, и уже дуло, на физически, ше, от свидер, та, дега, то, са, то, акцарни. Цунога, моссудина, отца, проблем шел, мэтта, дуло, бол, беш, свет, нис, деш, пахвик, шду, инц, и проблем шел, мэтта, и ше, ег, полностью дон, сан схем наш хитина, цу тебя белштина, меча хую ха хуша, ой, что программ шук и ехка нюкаш. Да, мола, дон, на хирю я тешну, это был бешну.
1: Дик тут и дрейс хел, дал эту большую. А мы давайте послушаем следующий видео вопрос.
3: Ох, свете цане, проблем ютро, дич да дернеру, хар линии ветры, ёлш, старый линии ёлш. Зимнее время вообще сахом халату ищу, свет цахультра. Ишь ты проблем югта, ишь ты баугам хуч, и сери хуч, шел, изолированный сери, ду мямянит, и тисан, ишь хитца хитца, опасный ду ишь. Любое время мохма бельня хада хеди, уабуш сэр. И вопрос решить да ищи лаха, эту бег дьянцига, ду хулк дура.
1: Шамиль, мы только говорили об электрических сетях, вот вы сказали, и пожалуйста, вам уже претензии со стороны граждан. Вы слышали?
2: Вот вопрос, она, ой, долго он сега, дитнеш, адоша, и было бы наше, ой, до, Да,
4: Кустарный линии,
2: Эрдуг.

0: Лердо, она тишлини, шкустерни, хиллиш, от категории, рук и ргуш, так что ты аха был бешту, она даже им хенчал, они сидели, что все это.
1: Духанизи, не стой.
0: Ну, ох, бахтан чал, да, и что они сидели, что все это.
1: Тигду, тигду, да, я рез хелу. Хорошо. Шамиль, ок, сахатер ден, ассаламу алейкум. Когда будет асфальтирована дорога, город Урус-Мартан по улице Махачева, где 5-я школа, которая находится в плачевном состоянии уже 3 года, если не больше, да и резко.
2: Улица Махчаева, может, он имеет в виду?
1: Так, так, извините, да, Махчаева, прошу
2: прощения.
1: Махчаева.
2: Да, есть пятая такая школа. Проблема, Муслим Дауна, действительно, из-за программы БКД Урсу, хоть безопасной и качественной дороги Урса, федеральной программе, включить Бенер, но вот это ситуации с Украиной и прочее, да, угу. И программе, задержка, это, ну, программа, да, угу. Это, с программа, да, конкретно до конца этого года, уэйк, и елорюш, и отсажена, минавтодорю, тига, ответственны по этой программе, да, он. Сейчас договел, да, он, нексан, и хилу, шхила, так, вы своими силами асфальт, уахбилдербу, действительно, тига, да, он, и слой асфальт, а, это, модернизация, что он более наборовый и по программе убавать не. Ну, до конца этого года, да, мол, ухаться бельчбер, бать, юха школу, ю, киги бер, что ухабилдер бомбой, да, мол,
1: да, да, мол, да,
2: ухабилдер бомбой.
1: А, у нас звонок, пожалуйста, говорите в эфире. Поладул, что? Да, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Так, кецаз, там же ух, это телевизор, ух, это
2: Улица.
1: Так, улица Магомадова, Мартан Теадуи, вода с перебоями, дуй, хидас, бог, а бог. Низкая тысяча. Так это хинцу хватер дух да ма, да и рейс хелон хватер да. Что мне хуер дра хинцу.
2: Рейс хуер хинцу. Цанди на бо до бо шинди на ца до бо до он да мол гуля арби у ашру кого дитель да он вот канала да он да мол кан да он арби ашар на месте да он хунцу до кайчем хун ба чажу руку дик дой нексен цант это хидор шметкила и хау гору ватигер чо хидаду гей доктор.
1: Да и рейс хелон шон дал это бойла. Иже хакатер у даде лон шамильш указание лон хинцу ан хазахеш. Да, мы вопрос решить теперь дом. Да и решим. Ну что ж, продолжаем и давайте послушаем аудио вопрос от наших граждан. Есть у нас и аудио вопросы.
3: Деди Крил, Сойохч Этр, я хорхую, Уэйкуз Йохч Этр, парк, бейш самудвак, метка, карн, хрёш, я планил шума, дуйвой, бейш самудвак, ардака, сюрин, сада, арвала, ишт, та комплекс ума хрил шуйвай, я на мечаться дяш юйвай. Да и уж басти ю, бирж, эрдола ля, сада аля.
2: Вопрос кэта дона. Да, мола дона, тига дона, ближайшие годы парк хрю, тига хазне санчо йок нэг дон, дик нэг дон, бассейн комплексом дон. Возведенный строение хрю, у нее чё цюрта, инвестору, а чё инвестору ешь проект не сметь шу, это дон. Тут я вы бал бешту, в настоящее время хочу порадовать ее дона, в настоящее время дон, по поручению дона, министра спорта и развития Чеченской Республики Кадырова Амада Рамзановича Дона, Дабулин уже Этха Дона, Юлина спортивный Дон, полностью строение Юда Юлина Дона, это большой такой спортивный зал с душевыми и с другими Дона,
1: комплексами, да, комплексами, да, Дона.
2: Это, я уж был без пуда, мула, сдача объекта до конца этого года, ю, да, рез, хульду, он амадина, что я чего внимание и чего, он чего сок ты чего дом. Тига и был его без пу, ближайшие годы, год-два, ой, проект он и проект синца дона, чехия лазюй дон, тига инвестору, отхату, отхруша инвестор, йог торговый центр, уж парковый зоне, уж фонтан, уж мы планируем это, да, мула, планируем.
1: Так, еще вопрос. Ассаламу алейкум, дебехти хулил ваймасана. Шамиль Ахмедович, Дигар Даркса, город Урус-Мартан, улица Некрасова, значит, Шуритюк, Йолч Метта, улица Больничная, Тихачилс, Бол Урумя, Нехцдол, Холан, Тидам Бахара. Значит, Слушаем следующий видео вопрос.
4: Донештерт бухин был нерш и не бухин саш не да бахна не керта и шиара да бух бухин пылет он нерш духина нерша угар кертник да туба сихуичич о рухдар
2: ой дер сулю гата дер на дон действительно дон дук долзие та нерш не тэнш не дон мртен чвахрла основной наплыв воды цигарая не редон у этих гадар мула был бешду, был бир большду, так был сетина бац, а с хор не хор тей, это хилдол зе, вы фиксируете дешду, это сон жим цар собор дичане да мула дона, а с вальбе анча, а с вальбе лорбуой, гревини бо бешу, гревини бо лорбуой, это от эйду анчу, от эйта ди дуой, у не анча вейн хитц, и павать кшхил бут хан беяц, лаяр лак дон, сабутти шолк и ду, это вот основное наверно жизненно важное уештору мы свет газ вода дороги это дона вы уже дона подачи на это да мола тега дона была бир большту да заготовки я что-то сум
1: да мола я Юсупов Адам Мусаевич, житель селения Тангичу Урус-Мартановского района, участник СВО с момента ее начала. Нахожусь в зоне выполнения задач по сей день. Строю дом в селении Тангичу в связи с отсутствием электроснабжения, не могу закончить стройку и заселить семью. Обращаюсь к вам с просьбой оказать содействие проведения электричества к моему дому, который находится по адресу Гарсиева, 42, Тангичу.
2: Слушай, участник СВО был так, но он новостройщик Кирюченец и на Кельдешевич.
1: Ну, деньги, что он получает, новостройщик
2: Шуйцов? Да, да, да, он, мы с ним и сведены, что Шаэльчане, мы разберемся, да, он, да, мы участник СВО Хильч Ибраим. Ой, как говорит, видишь, а мы ясно, тебя вон, уешь, хоть уешь, мы с мамом уешь. Ой, ты святую говорю, кто дальше идет, да, мол.
1: Ну,
2: дай
1: дрейс, хорошо, да, амин, Дейдрейсхельшн. Вы знаете, мы с вами много говорим об электричестве, там, значит, связанные там и с водоснабжением вопросы у нас были. Но я хотел бы вас спросить, вопрос связан с газификацией и с газоснабжением в вашем районе. У нас, ну, как известно, есть программа дегазификации, федеральная программа. Здесь что делается? Есть какие-то сегодня позитивные, значит, новости, информации, которую хотелось бы поделиться?
2: По газу?
1: Да.
2: Да, есть. У нас есть программа развития газоснабжения и газификации. На период 2021-2025 годов построено 131 километр внутрипоселковых газопроводов. Так, также в Голончевском районе проложен подводящий дом газопровод 110 километров. Вы сами знаете, что Голончевский район – это туристическое направление дома. Так, рамка исполнения поручения главы Чеченской Республики Рамзана Мадж-Кадырова по вопросу социальной дегазификации за прошедший период приведен газ к 1113 домовладению общая протяженностью 217 километров.
1: Большой район.
2: Да, и данная работа, она и продолжается, потому что эта работа находится непосредственно на контроле у главы республики. В этом году будет проведен газ к 167 домам протяженностью газовых линий 27 километров до Амула. И Бог сцена бацин, два мавахара, нахт, инуш, дяшпу, расширяться, дяшпу, горы, газ есть. Заявку чулу, что тебя был без штуку, да, мола, да, у тебя плохо будет.
1: Хорошо, а у нас звонок на линии, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Салам алейкум.
1: Ва алейкум салам.
5: Сегодня кого?
2: Да, вы здесь.
5: Ар, Амирта, Олиста, стоди, он, осма, ну, бедно, конечно, что я, что свет чего слабо, я, что трансформатор. Но он, та, истия, ревит, та, ухка, дари.
2: Ерер, с курса у Адвичина, Ибрям, по-моему, мы туда выезжали, о, дохан тега дона, вопрос у нас на прямой день не ре. Тега, он высокий линий, ер, мест он дополнительный ящик. Значит, этот вопрос, он тех, кто занимается, где что он, о, сразу да, дякан, ерю бяча, дона, и не есть цахуль, у нее, тега ящик, дона, высокий напряжение, ер, энергосет курсе, у руководитель курсе, у все курсе, мы этим вопросом занимаемся, но дух хитл уж дамо, не серьезно тега, не серьезно. курсы вот там.
1: Амин, да, это был Шамиль. Ну что же, уважаемые друзья, мы тогда ненадолго прервемся на рекламу, позже продолжим. Оставайтесь с нами.

Ну что же, уважаемые друзья, мы продолжаем. Я напоминаю вам, что вы смотрите программу «Особый разговор». Мы работаем в прямом эфире. И у нас сегодня в студии глава администрации Росмартановского муниципального района Шамиль Ахмедович Куцаев. Значит, также здесь находятся его заместители, ведущие специалисты, собственно, все коллеги здесь. Вы можете задать вопрос. Я вам напоминаю наши контактные номера. Телефон прямой линии 8-8-7-12-29-64-62. И номер для СМС вопросов, сообщений 8-928-089-67-67. Ну что ж, мы продолжаем. И вот мне уже сообщают коллеги, что у нас звонок на линии. Давайте послушаем.

0: Говорите, пожалуйста, в эфире.
1: Сюздике Эша.
2: Да, Лизель.
1: Сахалха Мастан, Урс Мастанер, я Хархою. А улица Титова, канализация Юла Любовь, да, я что, о, Духань, я что, Дихар, даже как-то улица, канализация Юлхар, Пунч, о, Юшар,
0: Угу, бегу, то кетта хаттар.
2: Хорошо, кетта.
0: Худо лорду цик.
2: Хауса дукой канализация в прошлом году, прошло, прожа прошлом году, яхка, яхна, йох, что так, цига хауса, и сэн, в программе, и ой, тэн, муладон, укулау, и рюкой,
0: дон. Амин. Хица хаттар дукуз, ассаламу алейкум, сюрдик хулил, со элхан юрт вахар хову, по улице Декаева. Так узах, лэрт аня бац, Долдич, бери школе, да, ха, це догло. Ше ищи лхар, эту бахара, что он кузняк бельчо улкалар. Вообще, урам Декаева бу элханьертер, он бойзхер бу.
2: Понятно, бойз и союртер бу и улист он. Да ладно, он инц, хеда-хеда, его прошхер дук асфальта лец. Аса аланьерта да он, в прошлом году, прозапрошлом году, вэше кардвак дочь, да он, дук не штекне, дук асфальтирунина. Да хора не дона, а дия улица асфальт печия улица асфальт без, да асфальт больше хильче дона, тон шварт харжиз бюджет дона, дорожный бюджет от целью каят, мы сумеете зарест аншерчва дона, асфальт дакал, но тем не менее дона, от регионального общественного фонда ходишь, мы сидит около 30 километров от фонда Белинго асфальт районе до. Тега вы хаусе до, да мула дона, да ты стюта дяской, да скочивай, билер букну да мула дона.
0: Да, ладно. Так, а мы слушаем следующий видео вопрос, пожалуйста.
3: Дедикто Вейлаш, Эштек Докна, Гвасталду, Харсвет, Могбельчо, Дайюль, Шлечо, Харсейри, Шунмагар, Халду, Хокядек, Субмартан, Ирия, Хархою, Урус Мартанир, Харбер, Шхил, Дайсаду, Бер, Дачо, Докас, Оцер, Текуз, Дельчо, И тут сэр, мы бы оли, так он ждать дех, адман светиели, чудок не квастал хер докуза. И рейс хуйльшен везен дель.
0: Да, мы дик духой куза, представитель энергокомпании Волш, который может точно тоже сказать, ответить.
2: Муслим, ответит дидер, он я чадо, он имеет к шерш окраинащу на аду, он своими силами Это царство халк, шишку халк, дайген, хилла юж, не дожидаясь той федеральной программы, местной программы. Что тех, вы, Ибраэнс Маэллэры, вы беш болг бу, мы сумете зараз дакия чо, ца улс, аншира шадиги район, йог ю, 165 тысяч населения, ю 13 населенных пунктов, ю, та окраина шчах нахну, расширяться деш бу, ну вы датис дюта дас, да, алму уладу, прямой эфир, ади кетивити, вы ауса ду, цихильчу аус дикра дуэм дуэм Ой, чек дакочер дон, да, мола дакочер дон, аусер дон, вуэд вуэчер, но дек данеси дон, тенсер матер хейти, за тенсер матер хуйц тарю. Ой, чек тя бол бешту, просто, эк, ши по программе мадай, вы шай деги дон, жим цар собор дичане, хок, бас да, мола гурле дон, урс мартаня, окраинишка, да, мола светя дон, со те шок, вуэ беш бол болган цани, вуэ на, дик, йок порту, вакар, вуэ светя, да, мола дон.
0: Да, мол. А у нас звонок на линии. Говорите, пожалуйста, в эфире.
4: Алло, ассаламу алейкум.
0: Алейкум, салам.
4: Вайхатта, да, город Урус-Мартан, улица Кабардинская, думаю, аж ты, а кубишь-то, грейдер, хахет, я стохит болит, я хах, айди, а блок, блок, на войне.
2: Дер, возьму, хербук, духила, хуш, кантик, а грейдер, рекун, да, мол, а с утра, айди, возьми на контроль. А мэр города, да, урон, что грейдер, рекун, всегда, мол.
0: Ну, видите, как быстро, значит, решаются ваши вопросы. И я думаю, что и многие другие, которые сегодня поступают, они будут также быстро решаться. Вообще, я замечаю, что вы очень оптимально, быстро и динамически решаете вопросы, которые поступают острые. Вот это очень большой плюс, мне кажется. А я задам вот такой вопрос. Ассаламу алейкум, дядик, кто это? Большая просьба положить асфальт на улицу Магомеда Пашаева или отремонтировать Аллах Рейсхуил Далат Тубы. Значит, Магомедов Пашаев, населенный пункт, вот Саязи, знаешь, еще номер Йохан, значит, и Мичаев.
2: Урус-Мартан.
0: Ави.
2: Урус-Мартан. Хауса дукой, да, мула дона, асма аллер тон, асфальт. Масана без низкоч барми адон. Тесен цади то дать, это дикар до и почкот, вот эдильна до. Тала дона, низкоч, сакоч, дага дон, хауса дук тига, мял протяженность, мял ширина, ютай кудал, хауса дук туда мула.
0: Хорошо, а мы слушаем следующий.

0: И видео вопрос, пожалуйста.
1: Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дедика Бель. Вайтана. Гейчу чуштаду. Хоказа долштол халла. Архиштак келюлш. Хи докди альчайна. Хар чу халюш докду. Хоказа хи. Ах. Хометит иа вэнд иа юлш. Хометит альц инуш дар не лэч. Хара никбол меткер. Хара хину дайя ханю. Куюрта ха протяженность то куюрт ёхал не ха яга хинза не их керт чудил дуил дела ху ох кшнау шухар дамнаш ах куза ха цац вэл маха ара масана бэш бэлэхш бухо махка ха иштон ху кунаха и бол бир болш буй кунах ишт кунах бол хир бари кунах ара наха на зиеца хул ау ялу ляли тия ала ишт идея лухтха
2: Der Sul Alvu Министру. В результате чего сам министр приезжал и направил свою рабочую группу, где они оценили, зафиксировали, составили акт. Работа над этим ведется до Амула. В этом году город Урсмартан, на следующий год включить решил. Он начал береги укрепления федеральным программам. А кроме того, да он в прошлом году, прозапрошлом году, Алганюрта свыше 3 километров, Шалжа свыше 3 километров, Решнечва свыше 3 километров, берег укрепления, ешь годами ходов, что вода мула. Цига кочерду, шайл момент вот зафиксировать ему, Министерство природных ресурсов передать ему на контроле, да он правительство, я что его просто. Да, мула кочерду, он цига.
0: Хорошо. Уважаемые друзья, тем, кто нас смотрит, слушает, я хочу еще раз напомнить, что у нас в студии глава администрации Урусмартанского муниципального района Шамиль Ахмедович Куцаев. Также здесь находятся его коллеги. Вы можете позвонить, задать свой вопрос по номеру прямой линии 8-8712-29-64-62, 8-8712-29-64-62. Ну или же написать свой смс-вопрос, сообщение, прислать нам по номеру 8-928-089-67-67. Мы продолжаем и слушаем следующий видеовопрос.
3: Дедек Дуэл, Арбайта Мирова улицу, Тэнкчу Дауича, Хозега Диасия Уэл, Меткбая Цари Хот Болш, Архуолцо, Альдия Ачайна Оксия Цинош Дечайна Шайн, Грейдер Хахшухе, Дар Грейдер Хахишхерери, Хою Жаубах, Китанят Нисба Ишхерери.
2: Мы говорим, а стиха на острове Кшуиш, Улиш Шуиш, Айнди, Айн Уихот, Хаджа Хаджа Тигадол Хуоля Дуна, Осерана Томар Даулу, Грейдер Ясгир Шусер, но Тига Кача Тигадек Гнесняндик, дуй.
0: Хорошо, Баркал, Дейрис Хэл. Так, а мы продолжаем, и я вам хочу задать вопрос. Вопрос, который... Здесь у меня очень много вопросов. Я готовился к вашему, нашей встрече и по различным направлениям. Экономическим, социальным вопросы подготовил. Но все равно для нас первичнее, важнее это вопросы наших зрителей, жителей, в первую очередь, Урусмартанского района. Поэтому мы их тогда недолго отложим. Если успею, обязательно задам. А тут вот такой вопрос. Такой вопрос. Просим вас оказать содействие по укладке асфальта Алханюрт Суворова, протяженность 250 метров, и свой номер указали. Посмотрите.
2: Да, Ген Бацу, не думаю.
0: Хорошо. Дигду, Ахковой, если давайте о социальных объектах немного поговорим. В 26-м году вы сказали нам в самом начале о таких важных строительных направлениях развития и инвестиционной деятельности. Все-таки хотелось бы узнать у вас, что планируется в этом году в социальной сфере.
2: Значит, в настоящее время идет строительство 3 социально значимых объектов. Это 3 школы. Тянгичуна 600 мест, Шалжина 360 мест, и Гихана 600 мест. Также в этом году нами разработан, направлен на госэкспертизу проектная документация на капитальный ремонт 9 обязательных школ. Это за 26 год. И сюда было обе штуки, да, мол, молодец, социальный объект свой, да, он, света, да, он, ларвишу, овушту, еще одно, на остальные штуки.
0: Хорошо. Ну, тогда давайте послушаем еще один видео-вопрос от наших граждан. Пожалуйста.
4: Ассаламу алейкум. Далеко дождь. Хаметка бертю ешча метилах тюахнир. Стоян жбаст. Эйсэ она остал деш. Булар хилу лады анар бяда чубе анат. Ишта артику члета пон. Дейша она остал дина. Жимчрах ищу оқырдар тон хуна. Шталду куза дек. Агдал уште латер гуе хажару куза жо оқырдар хуна.
2: Муслим осы фамилия халар вопросы альвистельча эйлари. Ишайл момент, что схилил паводку, где хилдо зиен, что фиксировать не надо, видеоматериал, что фотоотчет, что шай непосредственно министр природных ресурсов Венову, ши рабочий групп, а я от нее совместно с моими, да, он обследовать лишь акчетти на ее. Эти, да, мол, что я, да, он и на федеральном уровне, и республиканском уровне, вот, что я бир больше балбу, эти, да, он. Так, эти бежь, гучтой льда, цабут хан бежать, эти гучтой льда, и паводку, что хилла, да, он. Хочет, кто всегда мог, не съедовый дом.
0: Большая просьба оказать содействие в укладке асфальта село Алханюрт, улица Гаплаева. Значит, Алханюрт рвать. Что юрт ваш, вот сюда асфальт.
2: Не ладно, но юрт ваш, вот сюда же не сдать. Твахка, 6 километров асфальт бельнику аурта.
0: Или?
2: Да, бельнику. Просто масса на асфальт близко.
0: Да, царь хуирдовый, Гаплаева, Барбушка.
2: Гаплаева, да, она царь Окстек, царь Хабу и Гаплаева, аж аж Дикнахбу, Юрта, да, она Хазамирич Болштон. Да, мула, да, она хочет дукой тебя, осы дукой.
0: Да, мула. Так, а мы слушаем аудио-вопрос от наших граждан. Пожалуйста, аудио-вопрос.
5: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Далмакш мешли дольшу дала лило чунта эту больше. Штат хошала же дахар хойдутхо. Акьянди гутар дабюч наука ойлисте аштутхо. Ак ойлисте ак би при уран бутха свете чох. Ак ледер ло юлш та ит шо халха трэш ишца. Трэйни цитсе та аказе боги дух шатэсан светтертха. Буйсана дина цанна агуара. Телевизоре я холодильник, я кетаю, куда уши чух, светит бал уж то, что то. Так ока би при урме аж больше массу, твежери и жери тарах, ждихар дарх тажима, это больше тлхари, то не светит с водахараш, что дихар доктора, что так ойлисти эйка чо держин агу хул, что нет скачче, что жими освещение агу хул, что докошал худар.
0: Что можно сделать?
2: Худу мигрду. Да, мол, а то стек дихар, да, она, хауса хайса, да. То шайма баха, ой, листе аж, то шайш бохцва, да, она. Тега хауса хайса, да, мол, а то она, цен, не проблем решить, а усе дукой, трансформатор хит из, трансформатор хит из, да, более мощный, да, он, Ибрем. И шайл момент, чат, уж фиксировать, тен реестерин, это баба без куэра доль, да. Хауса дон, коча дон, куда
0: ломать. Дедик дойл, соцер гирч утарю, соч о дихар дархон, ца по километру не бил хайра. То табаха хава такси, о халду кузлил, со Ибрагима Берлантию. В общем, ищ хатарду гирч утар, он хай их умер.
2: Ю гирч утар, лом цю и дон, а подгорный.
0: По километру, не без, и дик не могу по километру.
2: Ну, может, ошибки нет, я то, ну да, хауса такой, адрес у меня.
0: Адрес номер, что это на полу, хауса
2: да, мол, ну.
0: Ибрагима Берлан, ты бо, ну, что...
2: Гирчкота, йок, йорти, ац, по километру, не обрыла, да, хауса такой.
0: Дико, ну, что он дико орхер, ну, что, Эргей, метк, что я ищу, мадуй, что дал я то больше, что... Мы с вами давайте послушаем еще один видео вопрос, пожалуйста.
6: Дебят кидал, со гуачур вахар хуу, Умаров Салман. Халхер Хижимдер. Куарга Дасар Хинсталер Динасан. Земно ишт дахок хину някбак. Иштер берд болаш хину датиякош, датиякош. Цену штекоч. Иагун ишт дахош юк. Де эту бауцар. Она осталдича волкар дарсунах. Дэвшеда.
2: Действительно, то, что я хочу актуать на хит павочек, хельчайна, метро до 10, а мегардоши, берег, сейзет, пенсион, тину, штеди, не до. Тут я вот был бешбу, да, мола, тину, хума, сохранить, а вот ирюй. Тут я был бешбу, хума, на уровне правительства, был бешбу, вот тут я
0: до. Да, мол. Шамил, ой, Хинсон, Таган, электричество ЕЦВ, значит, газоснабжение ЕЦВ. Но вот они отъемлемой частью водоснабжения. Война интерьер, значит, эхкию, йоуханью, да, хинцдо хал муду, мартанде.
2: Муслим, хинцдо хал муду, он эльче, йоучхенаха, бодик бок, а дисхин качем бачер шхуль. Он эльче, шили учхена, гюра, я дохды энчхенаха, мысерч вахеду. Мысерч вахеду. Излишка я, не говорю. Ара, я умею нет, а кто она, на басеньчуш, утхи, дед, машинчуль, агрош, ты даже до она, арбикардок, да, кто его мысит церчту, мысит ролики, сречуш, арабер, выявитеш, просто шланг керта, агрот, уакуасан, сутками лет, кто не дон, дата ультуй, ута, иштон, плиткиты шланг шок, аж нахбу. Ацхин качем больш, это хору муши керта, дольшту хит лиричам, наан хиту эдер, хунельче, население хайжен да она, у далу шел дебите, мы превышаем полтора раза. Полтора раза превышаем. Мы говорили об этом даже с министром жилищно-коммунальным хозяйством, мы с ним и цахар латай, амел да. Ну, хи, да она, лирца дяша, и свободный полив дуюкта. Это... А так, что касается насчет нехватки воды, да, ой, урсмарта, аня, туахка, туахклич, халга, да, она, ой, шварт водопроводный сечек, на районе скважин, что она, хохшира, да, мола, в сторону, мартан, чалбич, метах, ульпешва, юка, а, да, она, и ца шико скважин, туа, то, она, то, не ца документация, скетчу, что то, да, мола. Ой, мола, бучут, я, дихр дырк, и зухеш, вол, снахек, да, он, район, багар, хвашк, и хида, она, теста дитера и хадилана и ирен ухца ягатер халвур хуача хуир канце ачун даца хуача. Наар мула хуача тя ба бешту хин хачан бачаш долу что йог чайн хити вити хул он бодик деза муслим дом. Так насосио ги хул матур бу ги хул свет тайволи хул и хумш тауна нах киечин бу их дал айет мастау. Любой хуля долу что чумана сих регрирт твой сих меткват тако да мула.
0: Да,
2: они все такое.
0: Шамиль, вот халга эфира хинца, на вот именно вопрос хулку часто встречается, Сергей Гюшаряц, как-то что-то, именно по улучшению жилищных условий. Вот и как-то ж дух хуливый, дух нахт и вихрима.
2: Дело, но он как-то ж духом гуль, на обращаться мы до уэя, уэя хучки пар администрации, чуахса специалищбу, юрищбу, тевен, устаган, вона устал дешдо, ой, по молодым семьям, да, он и госпрограмме, адзюк, а, да, он, ты вену, стыги, да, он участвует, да, да, лаха, да, он, по этой программе, да, он, госпрограмме молодым семьям, да, он, очередь, да, дух был, это, дух был, так, да, да, да, ах, че, там, это, с программ, цены, да, он, федеральный центр, хайлик был, а почему моя те, это, там, 100, 200, 300 семян, да, и лишь, чем мы с удовольствием балули, да ладно, хорошо, рада он. Это 10, 15, 20, что семьи обслуживают те, что он, и что те, она остал, где что кое-то. В зависимости от состава семьи, что выплачиваются по молодым семьям.
0: Шамил, а вот вы дает свое подключение, газоснабжение, электроснабжение, значит, в том числе и водоснабжение. Но вот таган и проблематика ли твой, то, что у нас нет легализации объектов частного строительства. Нахше, киех чех садох. Киех тах чех садя, шон газ, это сахмухит, это сахмухит, это сахмухит, это сахмухит, адрес дочь просто так халдин ты
2: носишь.
0: Так, куза, бог боишь, вот там легализация объектов недвижимости,
2: вот персим отлад. Да. Муслим, чуть я, он беш балма, бу бодик, бог был, дезду, он отел земельный отдел дополнительный нахвает, он хинз задел, эйт, мас нахвает, кэте бог, так, он почвош, як умели халга, все прямо эверил, че на бельгал дякна дари, мог болил, луакил, дарцакил, халдолил, так, Хусмана Шиеда, он соответствует Кирчалде, что он зарегистрировано право собственности, или договор, включенный. Хин знах кэта, бодалаха и хилли, да он нах кирч барва, бин бол балгц, в резистене шур, стрейт шур, на кайкан бурда, он стяхца дэл гайет маста, он бол дик хабош, по нах кэта, бо были моменты, да он, вала муслим, он Мухаммад Нида Саврат, с 50-х, 60-х, 70-х годов стрейни шпош, бо аш бол наха, ца кирту, ца бокуйоч, ца учотюч, ин бол нах жена, шай кирч, дина, кирти, шай бокуйоч, нисина, так, ну, он так, ну, хакиет, барем, хельче, дегазификация. Йок программе, йок программе, йок. Мел ату, она уявен, а заяк, чуел, часа, отвеча, документация, гене, занесенный дом. Хакиет, что ж, ну, хавеча, эдло, вот и бесплатно, свете, газелу, что ж, док берт, мы доведем. Нах, кет, бог, шпуц, я бог, без
0: что. Альхамдулиллах. Шамил, вы минут чистан, таши минут чистан, вы эфир ерзе, значит, я хотел бы у вас спросить, вот в прошлый раз мы в этой студии с вами встречались 30 апреля 2025 года, и по итогам эфира поступило 79 вопросов от населения. Угу. Я хотел бы вас спросить, если можно коротко, со всеми ли удалось связаться, дать разъяснение, вот краткие итоги?
2: Муслим, да, из 79 вопросов, да, дух вопросов решите, на дух дешто, на цуках повтор, что 8 вопросов не в компетенции нашего района, да, на телефон, что аж район и рабочий, так, то он юридические права, и лахда, он судебный, да, он право, и лахда, он разъяснит, на дух дешто, решите, на кнаму.
0: Альхамдулиллах, да, мула. Шамиль, ну и в завершении нашего прямого эфира у нас есть такая давняя традиция обращения к населению с дополнениями, с разъяснениями. Если у вас есть что сказать, время ваше,
2: пожалуйста. Ярчка, массумет, одежда, субботник, что в рамках поручения главы республики, ханиш, санхиш, санцаннештон, далахадон, авончмет, цаболчмет, дон, хусам да, вола, хусам на, не ладон, цавездуч, кета, ухдел, кирбасар, дезмет, нислошло, цуна, уозлухуль, шейши, коукер, хусам, кета, рендун, хатандер, издердон, так шоу, дочина, мустим, дон, хитца, дон, дук дук сэр дякна региональный общественный фонд да он сэр да дя о да дя ларец дяш дярес вот алуардерс он во мекне рамза ажем мекне амана на инзоинт это уж горбно что из горбно что дук сэр он кеч мыш бяш тут во уже заяв косун хакетча это дук бертке дук это региональный общественный фонд да дяш вот гири мистеган истабайтер жиг дайтер ахчен сэр дайтер вола да дя ларуш мадасто Дагар Баркал Бока Сегара, Сарай, он Бахар Хошт Арха, он Мехтан Аманун, он Мехтан Амзажин, он Цадош Фусанашин.
0: Амин, амин. Ну что ж, уважаемые друзья, к сожалению, большому сожалению, время прямого эфира подошло к концу. Я вам напоминаю, что сегодня у нас в студии был глава администрации Урус-Мартанского муниципального района Шамиль Ахмедович Куцаев. Также здесь были его коллеги. Мы отвечали на ваши вопросы. Шамиль, Дейрейс Хейлхун. Амин. Ну что ж, это была программа «Особый разговор». До свидания и всего вам доброго.

0: Новости.
1: Маршал душегла долыш, керылнышк. Ваймяк дакадыр в Рамзанхылы массех гышлуши чум майдна угре халх исхылы конгресс хол ечуа. Кёрт шар майра кадыр в хасмамад ваймяк дэн дейсин бэлх шдаму ухдуалх шду. Дейн тгэ дэ суатэ бэлхуэ кахвэкш бучуэн шчуа ишта ту ешу паркови зона гуан харметтик. Майр дейтин объекта дэрги уэшум дол шхылар. Кадыр в Рамзанхайтин бэлх шсих дару тэ атгам бабиеш цахылар цердикаллин. Масу гум качо ёл шхыл дезар. Шиар валаря мэк дахыл Путин Царахчук ошта ашолуч сиза гышло шечуа. Ишта регион мехал стратегический объект Халкшнюкар аэропорт ечуа. Сигажи гардеш белхшду кием уахугот аз еш цюнцан хал ешу керла терминал гышло. Ваймяк дэхи хамч спачалх думи депутат Делимханов Адам Дейцин белхш дерзича тару хир кхилархх алам мюлха хиламшца кием уахау. Цюн хирю кием уахуу шолгачу тэган систем. Асошер уже хал йог аэропорт статус. Милгалдин ереге терминал Чезарт эварал вчера иньялла сайолур кхилар. Из России Илбя угре карарчхэн тэдэхкар сьогуш дика хэлш долш хэрилшу. Кадыров Рамзан дикма хадина мэттіге шенгенч сүрт. Сылжалар Садаевц арахчу урме алек гатш долч сейнх цэйал хэлч мэття инспекции схэлла ваймэхда Кадыров Рамзан шиет цэна кёрт шар мэр Кадыров Хас Махмад улш. Мэттіге долш долхал даузитин мэр. Гаузан чкечмуш беш бут эхлор хал мэттоту. Ишта чуахдеш бэлхш ду хэлчу зена маха дош. Даяхна ереге нэхш. Мэхда стэдэлин бэлхш сихдар бахар хой герг чхэна шай хусмашка берзу. Дагдай цэйалар нистэлир карарч бэтта цхайтал Сюрен Саденчул Тех Исхат Долч Сейн Хьялце Йоюш Кахьягна Цей Арслужбаш. Цучур Эрбехн Дюзел Шей Хусмаш Метит Талцюлчхана Датарбина Пляцнач Петерщу. Царма Сара Баркалбог Регион Айдална Кастина Мехден Кадыров Рамзан. Богам Шех От Белчхена Шей Долдарна Тесна Цадютш. Туркой махкар в регионе яню делегации. Вой махкар цанхэна цигда хэлхэн хэлчэр тэхэнх болчарах лят шёл. Цэр цанхэрта правительство председателя заместитель ом политики архард зайни зорбна хами министр Дудай.

амад. Сушек Амелия Билгалдин нохчикам дэхэйцэрих чэхдэл хилэр амма. Халгарч президент Раси Турпалхочка дэрэв амад хажэнэг табаар бандолш. Регион жигархы шю лэрэню угри кэрмазэчу хызчу мэттэгэх. Хилч санкетри адэйтин истори мэхалч агуанэх экскурсинах ом хилчи. Хилэми маха до таролуш долу архиверч документшна указшна тэтэвш. Карарчхэна нохчэ республикэ мэрш бэхэш дэздгэ бархом векалшбу. Кадыров Рамзан политик не исхилар баандолш цхэна кепыра дэвншда царнюк. Ишта году мэс царна цатэрдэш. Беш болгбу пачалхал арха бэхш болчу. Нохчэна годэш цэра шэймах кэцёл зай лэрия эл билгалдин додаев амад. Дэйсэдэна дуқа мэхал хаттэш. Цанхэтар дэрзэна иэсэ суртта қырт. Жала даяна Ахмат Грозный Амон Куэллин трэй елхшухачан лерин мероприятий тигадах лучхэлла Росгвардии нохчи республикерч Урхалли Кюгалхо Делимханов Шарип Ахмат Грозный Амонок командир Бисаев Анзор нюцхалли ведомстве подразделений командирш. Лармеч хэйша дэгалйина ереге личный состав тюна ветеранаш. Пилгалдин цар доктах лучхэллар лерин операции даяря регионе кирмазалла лариеш. Бисаев Анзорши Йолч состав царах Баркалы Аллар Ваймехден Кадыров Рамзана Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Амат Хажи царахчу региональный уралифон президентна Кадырова Айманина Дайма подразделенина Тергоеш Годеш Хилар. Мероприятие югдош соучтена Белгалбеучан Чаккене Адек Шхорсдиеск Шдехкин Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Белгдека Шхоч Деш Кэлхенч сотрудники ИСА Мемориал Халха. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
5: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
8: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш, Керолнышк. Мехда Кадыров Рамзан Хылы Масех Гышлуши Чуммайдна Угре Халх Исхылы Конгресс Хол Ечуа. Кверт Шар Майра Кадыров Хас Мамад Ваймех Дендисин Белхш Даму Ухду Алхшду. Дин Тредде Суате Белхуэ Кахвекш Бучуэн Шчуа Ишта Туешу Парковье Зона Гун Харметтик. Майр Дитин Объекта Дереги Уешум Долш Хылар. Кадыров Рамзан Хайтин Белхш Сих Дару Теат Амбабиеш Цахылар Цердикалин. Масу Гун Качо Йолш Хылдезер. Ши Арвалария Мехда Хылы Путин Царахчук Ошта Ашолч Сиза Гышло Шечуа. Ишта регион Мехал стратегический объект Халкшнюкар аэропорт Ечуа. Тигажи Гардеш Белхшду Кием Уахуот Аз Еш Цюнцан Хал Ешу Керла Терминал Гышло. Ваймердех Ехамч Спачал Думи депутат Дилимханов Адам Дитин Белхш Дирзича Тару Хир Хилар Алам Милха Хиламшца Кием Уахау. Цюн Хирю Кием Уахуу Шолгачу Теган Систем. Асуашероже Хал Йок Аэропорт Статус. Милгалдин ереге терминал Чезар Эваралчара Йиньялла Сайолур Кхилар. Из России Илбе Угре Карарчхайн Эдахкарс Йогуш Дика Хейлш Долш Хирилшу. Кадыров Рамзан Дикма Хадина Метиге Шенгенч Сюрт. Сюлжалар Садаев Царахчу Урми Алекат Шдолч Сейнх Цейал Хилч Метя Инспекции Схилы Ваймехда Кадыров Рамзан Шиет Цена Кёрт Шар Мэр Кадыров Хас Мухаммад Улш. Метя Долш Толхал Даузитин Мэр. Гаузан Чкеч Муш Беш Бут Эхлор Хал Метоту. Ишта Чуадеш Белх Шду Хилчу Зена Маха Дош. Даяхна Ереге Нехш. Мехда Стаделин Белх Сихдар Бахар Хой Герг Чхена Шай Хус Мушка Берзу. Дагдай Цейалар Нистелир Карарч Бетта Цхайт Толча Сюрен Саденчул Тех Исхат Долч Син Хиал Це Йоиш Кахегна Цей Ар Службаш. Сучур Арбех Ндюзел Шей Хусмаш Метит Талсюл Чханна Датарбина Пляцнач Петерщу. Цар Массара Баркалбог Регион Айдална Кастина Мехден Кадыров Рамзан. Бухам Шех От Белч Хейна Шей Долдарна Тесна Цадютш. Хорошо, мехдас Кадыров Рамзан Дахайхинду ломат сёлчу кошти, а жима юг эра бизнес киора шоду эл. Цюнадер где и средеш правительство председатель Даудов Муамад Кёртявул штаяхна кейтшу. Цушик Амели Абилгалдин мехдас Кадыров Рамзан Эчагинч Планц Дош Деш системна белых шхилар. Хаэтин карарчара кочья Билгалина Хобайт Эт Эсна мероприятий юй. Докладина вице-премьера Мохк экономика киора министра Шептукаев Руста. Кейтшуня дейс Ломт Сёлч Коштшна популяризация тега даян хилар яхи культурный мероприятиш. И дереге дешту ломт сёлу меткшкар бахар хоеш бахар хошн хусмышю карлыёшю коммунальный систем шешу больниц школаш паркаш скверыш. Туризм дейк долчх докладина туризм министра Байтазеев Муслим. Цухайтин ваймахкарса дар меткш езел дают шхилар махкбогчу туристи тера гора шара лахдол шхилар. Кэчо ерзош Даудов Мамад Хайтин Планс Билгалдинак Дереги Шодерзли Хочтин Далдиеш Дуэл. Туркой Махкар в регионе Яню делегации. Ваймахкар Цанхэйна всегда хэлхэн хэлчэр тэхэнх болчарах лят шёл. Цар Цанхэта правительство председателя заместитель ом политики Архард Зайни Зорбна хами министр Дудаев Амад. Сушек Амеля Билгалдин нохчик амда кэцэрэх чэкдал хэлэр амма. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амад хажэнэк дабаар бандолш регион жигар кэшю лэрэню угри кэрмазэчу хазчу мэтэгэх. Хэлчсан Кетри Адитин истории Мехалч Агонях экскурсинах ом хилчи. Хилми маха до таро луш долу архиверч документшна указшна тетевш. Карарчхена ногчи республики Амерш Бехаш дездгэ бархом ом векалшбу. Кадыров Рамзан политик нисхэлар баандолш цхэна кепра дэвншда царнюк. Ишта году мас царна цатэрдеш. Беш болгбу пачалхал арха бэхш болчу. Ногчна годеш цэра шэймах кцёл зайлария. Ал Билгалдин Дудаев Ахмад. Дисредина дуқа мехал хаттыш. Цанхетер дерзина иеса сурт дақырт. жала даяхна Ахмат Грозный Эмон Куэллин тэ ел шукачан лерин мероприятий тега дах лучхэлла Росгвардии Нохчи Республикерч Урхалли.

Кюгалхо, Делимханов, Шарип, Ахмат, Грозный, Амонок, командир Бисаев, Анзор, Нюцали, ведомстве подразделений, командир. Лармия Чхайша, Де Калина, Ереге, личный состав, Цюна, ветеранаш. Пилгалдин, Цардокта, Лучхилар, Лерин, операции, Даяхря, регионе Хирмазалла, Ларьеш. Бисаев, Анзор, Ше, Йолч, состав, Царах, Баркалы, Аллар, Ваймехден, Кадыров, Рамзана, Алгарч, президент, Расти, Турпалхоч, Кадыров, Аматажи, Царахчу, региональный Ралифон, президент, на Кадырова, Айманина, Дайма, подразделенина, Тергоеш, Годеш, Хилар. Мероприятие Йогдош, Саухчтина, Билгалбелучан, Чаккеня, Дехш, Хорсдиескш, Дехкин, Алгарч, президент, Расти, Турпалхоч, Кадыров, Аматажи, Белхдехаш, Хоч, Деш, Келхенч, сотрудник. Иса Мемориал Халха. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый очиститель воздуха Xiaomi справляется с аллергенами в квартире за 60 минут. Компания Xiaomi представила умный очиститель воздуха Midjae Air Purifier 6. За 2 часа работы он, как утверждает производитель, может удалить почти весь формальдегид из воздуха квартиры средних размеров, а за час почти все аллергены и другие загрязнители. Midjae Air Purifier 6 оборудован комплексной системой очистки воздуха. В ее состав входят 2 раздельных модуля и пара вентиляторов, прокачивающих практически до 12 тысяч литров воздуха в минуту при уровне шума до 26 дБ. Внутренняя конструкция прибора включает первичный фильтр для крупных частиц, антибактериальный слой, формальдегидный фильтр, кассету с нанофильтром и еще блок химических абсорбций в сочетании со слоем для ультрафиолетовой стерилизации, необходимый для уничтожения вирусов и бактерий. По заверению производителя, за 2 часа работы новинка удаляет до 99% формальдегида из воздуха при площади помещения от 49 до 84 квадратов. Для мониторинга характеристик окружающего воздуха используется несколько датчиков. Они следят за температурой и влажностью, содержанием частиц формальдегида и пыли. Вдобавок, Air Purifier 6 совместим с экосистемой HypoOS и может работать в связке с другими устройствами умного дома. Новинка поступит на рынок КНР 13 мая. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-Вэт для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатель теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». «Воя» и «Джейку» стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным «Автостата», продажи люксовых гибридов и электромобилей «Воя» увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А «Джейку» укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера «J6». Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Час приветов на Радио Грозный.
1: 21:27 на часах, дорогие друзья, час приветов на Радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, написали нам следующее. Хочу поздравить с днем рождения дорогого своего старшего брата Руслана. Руслан, ты наша опора и поддержка. Желаем тебе много удачи и много здоровья. Родные и близкие подписались под данным сообщением. Далее, большой салмаш хочу передать своему отличному другу, Валиду, большой Соломаршал, Аушвойло, без подписи. Ну и на этом, кажется, все, друзья. Также напоминаем вам, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Будьте осторожны, погода меняется очень быстро. В общем, оставайтесь на волне 105.4 FM и берегите себя.

0: приветов на радио Грозный.
1: 21:39 на часах, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, с днем рождения у нас хотят, просят поздравить очень красивую, умную девушку по имени Айшат. 15 лет ей сегодня исполнилось, попросили, вот, чтобы радио Грозный ее поздравило. Ну, радио Грозный, конечно же, присоединяется. Мы желаем тебе, Айшат, во-первых, здоровья, счастья, и чтобы все твои мечты всегда исполнялись. Далее. Большой салам, маршал, хочу передать Луизе и также ее подруге Мадине. Вы прекрасны, ваша любимая подруга подписалась под этим сообщением. Еще один привет летит в Гудермес Розе от Румисы. Ну и на этом все. Также, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода меняется очень быстро, поэтому будьте осторожны и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Ваймехда Кадыров Рамзан Хылы Масех Гышлуши Чуммайдна Угрия Халх Исхылы Конгресс Хол Ечуа. Кверт Шар Майра Кадыров Хасмамад Ваймех Дендисин Белхш Даму Ухдюалхшду. Дин Тредде Суате Белхуэ Кахвекш Бучуэн Шчуа Ишта Туешу Парковье Зона Гун Харметтик. Майр Дитин Объекта Дереги Уешум Долш Хылырх. Кадыров Рамзан Хайтин Белхш Сихдару Театрам Бабиеш Цахылар Цердикалин. Масу Гум Качо Йолш Хылдезер. Шиар Валария Мехда Хылы Путин Царахчук ошта шолч сиза гышло шечуа. Ишта регион мехал стратегический объект Халкшнюгар аэропорт ечуа. Тигажи гардеш белхшду кием уахуот аз еш цюнцан хал ешу керла терминал гышло. Ваймердех ехамч спачал думи депутат Делимханов Адам Дейтин белхш дерзича тару хир кхилархх алам милха хиламшца кием уахау. Цюн хирю кием уахуу шолга чутеган систем. Асуашероже хал йог аэропорт статус. Милгалдин ереге терминал Чезар Эварал вчера Йиньялла Сайолур Кхилар. Из России Илбе Угре Карарчхайн Эдахкар Сьогуш Дика Хейлш Долш Хирилшу. Кадыров Рамзан Дикма Хадина Метиге Шенгенч Сюрт. Сюлжалар Садаев Царахчу Урми Алекат Шдолч Сейнх Цейал Хилч Метя Инспекции Схилы Ваймехда Кадыров Рамзан Шиет Цена Кюрт Шар Мэр Кадыров Хас Мухаммад Улш. Метя Долш Толхал Даузитин Мэр. Гаузан Чкеч Муш Беш Бут Эхлор Хал Метоту. Ишта Чуадеш Белх Шду Хилчу Зена Маха Дош. Даяхна Ереге Нехш. Мехда Стеделин Белх Сихдар Бахар Хой Герг Чхена Шай Хусмашка Берзу. Дагдай Цейалар Нистелир Карарч Бетта Цхайтал Чес Сюрен Саденчул Тех Исхат Долч Син Хелце Йоиш Кахегна Цей Ар Службаш. Сучур Арбехн Дюзел Шей Хусмаш Метит Талсюлчхана Датарбина Пляцнач Петерщу. Цар Массара Баркалбог Регион Айделна Кастина Мехден Кадыров Рамзан. Бухам Шех От Белчхена Шей Долдерна Тесна Цедютш. Хорошо, мягдас Кадыров Рамзан Дахайхинду ломат сёлчу кошти, а жима юг эра бизнес киора шоду эл. Сюнадер где средеш правительство председатель Даудов Муамад Кёртявул штаяхна кейтшу. Сушик Амелия Белгалдин мягдас Кадыров Рамзан Эчагинч планц дош деш системна белых шхилар. Ха этин карарчара кочья Белгалина кобайт кэт эсна мероприятий юй. Докладина вице-премьера Мохк экономика киора министра Шаптукаев Руста. Кейтшуня дейт Ломт сёлч коштшна популяризация тега даян хилар яқи культурны мероприятиш. Идереге дешту ломт сёлу меттик шкар бахар хой дахар туда ёлч алшонс. Цюнц дюзн еш бахар хошн хусмышю карлыёхшю коммунальный системш ешю больниц, школаш, паркаш, скверыш. Туризм дэг долчх докладина туризм министра Байтазеев Муслим. Цухайтин вай махкарса дар меткаш езел дают шхилар махкбогчу туристи тирах гора шар Ралах дол шхилар. Хечо ерзош Даудов Мухаммад Хайтин планс билгалдинак дереги шо дерзли кочтин дал дез шдуэл. Туркой махкар в регионе яню делегации. Вай махкар цанхэна цигда хэлхэн хэлчэр тэхэнх болчарах лят шёл. Цар цанхэрта правительство председателя заместитель ом политики архард зайни зорбна хами министр Дудаев

амад. Слушай, Камиля Абилгалдин, но чекам дахи церех чек дал хилер амма. Халгарч президент России Турпалхочка дыров амад хажинек бабар бандолш. Регион жигар кюшю леренью угри кирмазечу хазчу метигер. Хилчан кетри адитин истории мегалч агонях экскурсинах ом хилчи. Хилми маха до таро луш долу архиверч документчна указчна тетеюш. Карарчхена ночи республики мерш бехаш, дездре бархом векалшбу, Кадыров Рамзан политик нисхелар бандолш, цхена кепра дэншта царнюк. Ишта году массарна цатердеш, беш болбу почалхал арха бехш болчу, ноччна годеш, цера шеймах кцел зай лария эл билгалдин дудаев амад. Дисредина дука мехал хатташ, цан хитр дерзина иса сурт даккарц. Жала даяхна Ахмат Грозный Амон Куэллин тэ ёлх шукачан лерин мероприятий тега дахлочхэлла Росгвардии ногчи республикерч Урхалли Кюгалхо Делимханов Шарип Ахмат Грозный Амон командир Бисаев Анзор нюцхалли ведомстве подразделений командирш. Лармеч хэйша дэгалйина ереге личный состав тюна ветеранаш. Белгалдин цар докта лучхилар, лерин операции даяхря, регионе кирмазалла лариеш. Бисаев Анзорше, ёлч состав царах баркалы аллар, ваймехгден Кадыров Рамзана, халгарч президент России Турпалхоч Кадыров, аматажи царахчу региональный уралий фонд президентна Кадырова Айманина, дайма подразделенина, тергоеш, годеш хилар. Мероприятие югдош соучтена белгал белчан, чаккене адекш хорсдезгшдехкин, халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Аматхажи Белхдекаш Хоч Дешкелхенч сотрудники ИСА Мемориал Халха. Студия Ярабдул Муслима Вассаня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: Оман Ламусташ.
1: Салам марш, дочек Хоми Махвай. Юга Грозный радио эфир Аю. Оман Ламаш стелу передачу. И дальше вергу журналист Муцараев Алдер. Тогда Оман Ламаш передача дал лучшую. Литературный орг журнал Кюарт редактор. Литературовед Алиева Зарина. Марш его, Зарин.
2: Дели маршалху.
1: Зарин, хокейкер табаханду и док баханду. Воин массарна визыш вывиш хилволу. Вой белых на уаст, вишт на уаст, бог ол ногчо унах. Вайц воцу масях шоду из динхочи тахансина хуцай цайш чакошердер. Сун дагавег менка илов эльбросу. Сунах дин воцу на лецта язина дукку цуша дукку статьяш язин книг цацум ара яха вай литература лецта вишта вишта. Доц ачи из ногчи республик культур сила бел ховар дукку мероприятиш республика дауш оч да лоч вар шиха арш иш астин киги чарна дауш вар. Зарин тица хоцин белош бина я цун халха гэхчул дешна имя цун университет я милвара минка илов Эльбрус тахан вайт вочвола.
2: Ольга Зархун Дейлрейс Хилл Эльбрус Дагавович Шахар передач я хаал шо хилларн Эльбрус тан витцва ищу очу вайк ом дозыла ду стык динух из дагвош нах мял бу цуа дин дол гулкш ду үш да им дейхар долш ду сада харя Эльбруса док мян лочу масала вайн ха вайца да харя ха хуна да хар луш из да на ду цулт эха хадахар нек ах хэржин ёл ха болх ах лилош дол гуллакш цут эха хун адган беш бол нах бу царих цаву Минкаил Эльбрус со университете дейші оқ чығына өрсі әделені дейші күйек чүлу шерсі изамыч оқ қылзама ер дөстіғе қойт толқшы дар із вайын қақ ішерш мудар вайғы омыч
1: оқ
2: қылзама ер тақы өрсі әделені дейші күйек чүлу чығына ға ноқчы әделені ға шарани дәлгеш дөлтсін Жамбиков шарани Минка Эльбрус бар тақ отс ноқчы әделені кезігдар күйек са шибе чулушки, абитуриент вацар. А то алса мудар со гала дешна ас ногчи матки амаш иш школя хульшца хульшца. Хейн шерквай от хейн советски хейна. Так цу церши мат ко цан кабине чу дехн сунха дахи чи мегардол шума дацар из. Сач ок амял дир цуахин скегир хуашн халха. Хаусал эйлир цершим Эльбрус шаранис. Хин шу тана ногчи мет хихар ху хирвацвай хок цан итшар хок юк ах, шо деш долалц. Так, вайн из бог ишам бу, тагана вайн из хилит ищел шиац, ногчи муат ки уа биес, хиях биес, школышка хиихар хуа юеш вайн. Шейк ом хум деш хил виес, жимча дюн и амош хил диес бош. Са, тхун эх ют юч, амел дир ас элир дейла, сун ла ам ле эр, но сун ху ар дацк цик деша, сун баш ишт, цаха, че шеш одир ду, шай киях чулу эла, ишта, ца Чит стегварктро и кирч шу дела да им от Эльбруса от Шаранис шай она ляглати на со сунинс масла он эч со диш лу шерба дик дич да им цар от хена книг шума ю туан белер султ э туан бел чулт э ха вен литератур масум ягин хлык дин шершка ха лах литератур я цар занятишка ногчи литератур Шарани ногчи фольклор шеш заняти чек ялчи да им кинчик Сулейманов Ахмади Дагдосон, сборник, сун халворцар, еш оли, ю анализ йойтар, литературоведение, хюх швар Эльбрус, ю стига ха, деш, балх, балхба, чак маяла шарани, кафедре, ха, балбеш, сетирсо цар, етирксо цига, ногчи литератур, хюхш, сюах ца бабулш, барх, ш цуэна. Так, ю хок, вай орг журнале, ша, кюарт редактор, хуатли, дар из цига, ишт, вайн литературный сотрудник Юшер ногчи мата эл ша сюх доша эла цик ха ялир цус журнали ши эзер кол шара дюна от Эльбрус ха ялир со юх цул тя ша кюарт редактор хуэтчи сюх ши заместитель ир со со жима ир сэлир сун ху ардуйти Эльбрус со ишт хо дахар у амур юхо эйлир цу бал ху амур юхо эйлир цу ишт шиян ши ха арш дой ши га дол ха арша тан киги чарна дадалуш сюгаду из тюрду бог швацер и вайком доглуш шварк из инаха хинц а элер шолстлем притол шара винак из Эльбрус вина Ахмада Муса дал гешдельцун войнюк варинц давел шолстлем ялгитол шара в шарани ишт шолстлем исол шара и сатамшин ца хинц хо олзар шу вайц эрдях чхенаха от Казахстаня вай метуат дела Казахстан шил шило вай амхил ишят эл вай дюнянчур дэй вай дакал хиндол, вай омага юг вай метуат луш, вай хам хи луш. Ца хагам буй и барг от нахт сун дейла, цара хила хилир от замна бяхт бол, чинцки бол вай, и биг султана Муса, Абдулаев ли, чинцкус хаяли, нохчимет институт, а, вай директор вол, Абхада Муса, цк амел деш, айсо. Мел дох кунду из, таан цюнга дол хаарш и доктор, айлмай филология, айлмани доктор хиларал совнаха таганцуна войнохчи дадахнарг хиндерг мудрость ох вой хикм хейл киетам и кегир хуаш дадалхаар и нах войнюк ахилара сун из войок хазню эл хиетксон ишт Эльбруса шиена юхя орг журнал кюарт редактор ол чхейнаха хок махка бу эл бол дик литература веч ца куэлерксу ос литературны кэрч культури кэрч куэлерксу ос журналах Бурчаев, Халим, до Денис Сумбулатов, из Хавалирцо, Гамаев, Вах, Гойтир, и Хавалирцо, ищет массу отховоушах тех от университета, Умарова, Асет, Хинци, Таган, Буалбеш, Духтро, Цабирш, Ванюк, да, было, ама от журналаха, журнал дирхцо.
1: Баду, зарин, все, цакур, лахвар, Эльбрус, Алгеш, Дойлсон, Сунаха, из техник, дюш, чехведр, Цундел, из университета, Витир, Цундел, Цу, Паррат, ночь, матир, ёрсимотир гвачур, гвозар, ёрсимотир, ночимотир гвачур, вай дин вошту, он классикал Абузар Эдмировцан. Ишт и помал дош, сахович зарин, хо, кёрт редактору арг журнал, от Эльбус Кюгел Денел журнал. Ток хаар штахович ярси ногчи мат ишт дика яш хум гоузархи гвачнур ярид ах вуючо минкайло Эльбрусия.
2: И ба духон хажал ца ногчи муат, ногчи литератур, ца ногчи хум хаарал сова вай ар дюниенью ар хумша доуз диез, дюниенью ар культур йоз диез, ас бо хинти цо сюе елла эстетика бош, са кинчки цо то. И труна и книг ш ешит луш, тхо кит луш, фил инз мамардаш вили, мираб мамардашвили, диссидент хилву из, и вешерцо, философ, ша вещи трюга, виш оли, энциклопедический, хаарш долшевар, ич, о, массу аур, цан культуря, литератур, философия, хилла цаша, цуна математика, массу айлмнядар, и митча асбо, и балха диша валурвар, цуна экономист хэрвар, цуна инженер хэрвар,
1: юрист,
2: юрист шавик хрвар, цуна кюэрт удар, и ногчи гумдуй, и ногчи литература, ногчи вай ментальность, вай культур, и гумдар цун ки уа лушдег, от дюниен литературе, от эгант и як, вот яздар хуай гумш тана, и тэхайби ша язица вуол велеронез, и цу от яздар хуай цейр статьяш язияш, редактор ч одик вар из, Сунахинс масалайнс ас тагана ца дицер я ца гозер юш чхена от сюжетан тяха йоли цац дол хумшум хинч сдала ца дуй вай дохш дахар ца дохш дот низ дот хумшач о и вот детальша цу тидам борцу хуман хисп дворцу массу хуман ца он чак ца доли тар цу хар иштхич иштхил ишмаяц оли хил яздар хочун Кетом лоркцо, иш низ нол и боркцо. Хил стаган годин вук и сунха от редакции хаборше хоккут. Ах, гоин, ши балба, та она, ах, не хум редактировать яшхич, не хум юшхич, хо, хай хум да кия мацакуй, хо. Ишт, та он асбог доктор наук хили, хили шел.
1: Вор.
2: Та он хааш дарцо.
1: Дух сатяз, рецен зиш ярцен.
2: И хум да, та он, и ар вял цуна защити, хум да цун хан яцер, цун хан яцер, цун биешбар и журналя, и буалх бар. И тега де бюйса от журналя дырхцун. Хунд эрцун йог шихаз библиотеке керцу, кечин. Шиен ёшчил, киншка ёти тун. Мел дукумлу орцу, хаусал хажил хоку, хэйниху, ишт эл, вишт эл бухш. Кавказский литература, ок ери Кавказя цунсан ёйш из-за преподавателях ил от своей. Осети, Галгайчу, Койк Швариха,
1: Нальчики,
2: и Кавказский литератур, Хьехвай, Нокчи университет, а варицан замна, Хьюхш, Иштхьеч университет, Койк Швар, Церц, Зае, Ерцон, Массерц, Гергерло, Юршли, Люрцоч, ох.
1: Берин, Таган, ага, литература, Войшол, Бабешол, Штег, Массер, Таган, Ще, Беластол, Алату, Ашю, Дук. Минкрыл, Казбек, я знаю, ночь литературы, ахи, бард, колоры, рецепты, статья, рецепты. Так, цена, и так, дистин, дог, бог, дитер, аламач, одони, диктейтер, прийти, ачала, и удалдал. Служим, алах, ариэль, рецепты, гулардер, война длиною в жизнь, эл. Из-за аламач, одони, ши, берг, гинер, леллер, шамори, беженец, леллер, муссон, гинер, ши, дыг, шахтех, ибаня, вехчу, дон, дыг, лазам, барсин. Залин, тон, леж, дина, Алан, рай, вич, шул, тахана, дин, дахуач, шул, дох, шул, Эльбрус, Минкайлов, Исамбул, Яздарха, Ботруш, Бохи, историкш, Эльманч, физикш. Вы не хотел, чтобы нах выехал, когда пойд бимбол нах, вали масях шахал туда, ночи республик мягкость, когда ирландцы хождуане силах эти лир, ночи республика халкан ядер хуал, это хан она тулишат, отцеру дука хумдуане дикрыла хуман, и эльбусен болан, вы ядер хуе, дин больше табуш классик шилла буш, а харинул Ахмада Муса Далгеш Дэлсон, и нах тахан Боузе, иш бит цеба хундизе, эстин кегирхуэй.
2: Кегирхуашн масал дуэс. Таган, кегирхуашна, хажал, ша дюнянчуа, хуне лаац биез. Ше дюнянчуа, ху алшу хилиез. Таган, ахин свайн та, за прагматичны зам, юхвай, рыночны зам, юхтан, юахкар ецар, ва, цунт ерса яхкар, ва, хал бахам бухш. Цай, вайн чудеч, вайн, хатя, вай, менталитет, дох шума дац, и вайн, ха, вай, фольклоре, ха, холдэйш, ца, вай, мухила, юх, меттиг, хума, вайн, цан. Вайн, хайд, Хадало шум хьецуни. Гернаха и хал бахам изацадюча таган коман уж камбо куду ха муат била, ха синкьетам била. Хо хавари дейшка дюн киин та культур маеевай та уэздингал. И уэздингал хо хайуаш била ха так и кам дада ишилш дат. И хум и ком кюэрт и хумш лардинаш бу и Эльбруса, и Ахмада Муса, и Леич Абдулаев, Биг Султана Муса, вай халх бях бол, вай Мамкаев, Муамад, Арби, Гадай, Муамад Сала, и нах тагана иш ююха инс хасхихам хул муалниш, цамадай из дик хил вумахил. Хотя как духу мадатсон. Вот юг вайкцян гладуш, син адкам хулк, ищет юг-юга и дит дишту, университетшка, институтшка, там царь, тях дитиндол, царь и хазни, из дахьих, дагайт, царь и масал хилит, хо дюхар воти хаит, там хихар хо бог, аса сумича хильчи, са хихар хо ца сун биц лурбац, биц ба ищи ацунд эльч, иш цахиля сотахан, хокхуя цан вахи, нас камел дирдацар сун цар годинах соёчун година цар дукчнахан хилинс он яздарху оли эльбус юк яли нертха он ши яздарху очун ау тан оц агон я мел дук помдол штаган ц эйолш яздарху айбу цуо ну бях цуо годин цуо царна и ау ел Цуах ехам бин. Тан, ищет бол нах, из вай дозал дуэ. И нах цахэч, вай тинах дозал дейду. Вай хайнах ляц дюйцарду. Сач ох, олхзар, лаамбар, цуна юбилей ол чхэна, ха. Цун юрт оз гэлне, ха, ишкол, цэтил луш. Ищет царг дихар, дихар динир, адал му лашэш и дирду, элир цар. Хинца царг зайни ел, штухульшду, мичт эган, дэд. Школи цэрш, урмишки. Цэрштих гдез, хунд эш, иш дин бисит.

0: Yes, yeah, it is. But therein, Taran Habor Oriella, Odiochina, Aha Minkel, Elbus, Letzderg, Tadoish del Rachel Dozi, Odezos, Dalton, Gesh Doel, Huna, Del Rezel, Piridacha, Istone, Hor Dosh, Habel, Nawast, Way, Musseri, Desher, Bokol, Norshir, Unachuk, Minkel, Elbus, Dosh Eldern.
1: A Deris, all Hazard Suna, Da, Ima, Musala, Soduk, Statiashi, as in Kuala, Mamaka, Mohammed Vartsu, Mamaka, Mohammed, Ist, Kurt Redactor, Org Journal, Kurt Redactor, Varis, Tashi, Та цюнц дустарг цо мялдег. Хин цюнц мамакая муамад ца бэйт от Эльбруси дахара неэгах ца тэрх еч и бэйт ешле арсон.
0: И чо дихар, ду зарин?
1: Эхян га эл, и вайна таанч, о, юешума духа.
0: Потомкам бог, ду, дуй? Ярзимат.
1: Замано люстуш да эховай шерыш, а вай дагурду, ожалу, хэшна, вай бисак исмаш бицлурбу кеста, дюсурду хэкалан, гулла китача, дела ах кухэ Нан лилер акарло. Цут улган дахар заману датсдо. Хитаря хэгало яхкина лырю. Байшараш кардина вайх иса тарлуш. Та диса матарло тэхянна керла. Эзар за эля хэгалца дэна. И цхадуаш. Куэллина вайхэну явай. Бак мялдерг салияхуаш и лэля вайца. Водики тэкина яна чухэна. Тхосынна куэллинчу тэхяна цахо. Гайгану вожина велха атарло, тхахейна хкуэллинчу, иллица сецна. Гоян цар хкуэллиндол, и ца дуаш дуй, и ца илли, тхана из вайц ду бохцу. Ишт вайя таан оц иллиаштя киинду, оц дыштя. Цундейла бак дуаш дуй, дуаш дюсар долшдук олхазар. Хейгалц элдол, дуаш дал дейгал бойк.
0: Амин. Зарин, сун кызга хейг хо литературе дхал хо ма хыз не ясанч о педагогию. Хой махой, ост я харзарин зияшу махад мамакая. От бейту кызга хо ит, вей, вейш дэй, вейш хыз ёрд ламас шилх ёрдынгав. Иза шай глэр яш тхида да адиеш дуй. Зарин, дэй рез хэлом передача да лэцэр. Хой махой, отсуд яшу адикё, маршалышу.
2: Ашла дюгер ом ламастыш цей олч передачи. Цу передачах шэн хейтарк шу язда ишхарю. Гроз радио собачка mail.ru адресац тха электронной почте.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Специальная реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать.

0: Социальная реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Если радио, то Грозный.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.